В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

На ярмарку, эх, бубенцы, вся даль впереди, а ее не пройти без печали. Но сколь не живешь ты, а для жизни

судьбы наши души проще говорят, души проще говорят.

Я судьбу пристегну, привяжу к своей страсти. Я любовь сохраню, сберегу, никому не отдам. Мои чувства сильнее.

и кричат: «Снегири!» В мое сердце стучат и кричат: «Снегири!»

0: За свидание, самбать. Ну, по маленькой.
1: Ночью лучше слышны тоны сердца, шум беспокойства, шум невозможного и тишина мира.

станет, на примете есть подвал. Там тепло, как в Туркестане, там окошко белым станет накануне волшебства Рождества.

Каждый день, когда мы просыпаемся, перед нами 24 совершенно новых часа жизни. Какой это драгоценный дар! У нас есть возможность прожить эти 24 часа так, чтобы они принесли покой, радость и счастье нам и окружающим.

Внимание! Говорит радио Тосно Плюс. С добрым утром, страна!

0: эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
1: Обниму, согрею взглядом. Будет сладко, будет ли?

по-другому. Разразится небо градом, мне бы близко, мне бы рядом.

0: ведь у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда по тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

книг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платье.

Никакой кофе не бодрит так с утра, как фраза «Мы проспали».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.

0: присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
2: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
3: Радио ТОС на плюс. 70,79 мегагерц.

Дети просыпаются утром и воспринимают новый день как чудо, словно первый день их жизни. Большинство взрослых просто не умеют этого. Не можем думать о завтрашнем дне, не можем оставить прошлое позади. Постоянно вздыхаем и о чем-то сожалеем. Пора бы переучиваться.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
5: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь

тебе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Им

разбираюсь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
7: Радио.

15 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: студии Ольга Жук. Здравствуйте. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сдержал обещание, данное Владимиру Путину 9 мая. В республике восстановили кладбище советских солдат. Мемориал находится в городе Михайловце. Там захоронены более 17...
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19...

ходе рабочей поездки в первые январские дни глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов доставил новогодние подарки бойцам, выполняющим свои задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо необходимых медикаментов и полезных вещей, бойцы получили и новые дроны, помогающие в современных реалиях эффективно бороться с врагом. Жители района начали 2026 год довольно-таки энергично. Состоялись первые соревнования, показавшие их стремление вести активный и здоровый образ. Тому пример – рождественский баскетбольный турнир среди мужчин, собравший 6 сильнейших команд города Тосна. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тоснинского района организовали комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период подготовки к празднику Рождества Христова. С первых дней января 2026 задавал энергичный темп. Так, в спортивном центре Тоснинского района на новогодних каникулах прошел захватывающий дух турнир по волейболу, собравший 13 команд, настоящих энтузиастов активного образа жизни. Три незабываемых дня устроили Дедушка Мороз, Снегурочка, забавные мишки и жители всех возрастов. Благодаря стараниям творческого коллектива социально-культурного комплекса «Космонавт», под музыку «Смех и море радости» в Тоснинском поселении встречали новый 2026. В рамках проекта «Сети Победы» в молодежном центре Тоснинского района прошел объединяющий сердца мастер-класс по созданию маскировочных сетей для наших земляков, доблестных участников специальной военной операции. В январские праздники жители Тосна снова собрались вместе на ледовой площадке возле городского парка, где Тоснинский дворец культуры и спортивный центр организовали традиционные семейные ледовые старты. Несмотря на зимнюю прохладу, 10 января на территории бывшего городка аттракционов действительно ощущалось тепло, шедшее от сердец участников торжества. Ведь там тоснинцы наслаждались рождественскими святками. В январе правительство Ленобласти утвердило генеральный план Тоснинского городского поселения, согласно которому к 2045 году население города Тосны и близлежащих пунктов вырастет до 50 тысяч человек. На Селецком шоссе в Любани завершилась установка современного стационарного освещения. Специалисты Ленавтодора оборудовали километр трассы 30 энергоэффективными светодиодными светильниками и современным шкафом управления. 16 января в Тоснинском историко-краеведческом музее вновь ощущалась особая атмосфера теплого и родного для многих прошлого, благодаря открывшейся тематической выставке «Избранное», посвященной наследию великого мастера-художника-универсала Евгения Геннадьевича Кузнецова. Душевный праздник прошел в пятницу 16 января в Малом зале Тоснинского дворца культуры. Тематическое мероприятие «Святый вечер добрым людям» помогло зрителям на некоторое время погрузиться в мир народных традиций и семейного тепла. 17 января в нашем районном центре открылась еще одна локация для зимних развлечений. Вновь распахнул ворота бывший городок аттракционов со снежным склоном. Все желающие брали санки, ледянки и друзей, ведь их ждали веселые спуски и отличное настроение. 19 января православные христиане отмечали один из важнейших праздников – Крещение Господне. Повсюду в России проходили традиционные мероприятия, символизирующие духовное очищение и обновление души. Также 19 января в культурно-спортивном комплексе поселка Сельцо состоялся зимний фестиваль ГТО среди школьников нашего района. Ребята из Сельцо, Ульяновки, Любани, Тосны и Никольского объединились, чтобы показать всю мощь своей силы, быстроты реакции и выносливости. В этот же день любители истории и искусства отправились в увлекательное путешествие в мир традиций живописи,

помощью тематической программы в Тоснинской центральной районной библиотеке. Открытие праздника сопровождалось традиционными возгласами «Коляда, коляда, закрывай ворота». 22 января первая школа города Тосно стала местом встречи авторов и учеников, объединившихся идеей сохранить память о тех, кто в сложнейших условиях защищает Родину. Там прошла презентация сборника «Чтобы знали», который включает произведения участников СВО, военных корреспондентов и публицистов. 22 января культурно-спортивный комплекс поселка Сельцо стал площадкой проведения муниципального этапа школьной спортивной лиги Ленинградской области по лыжным гонкам. Мероприятие позволило ребятам продемонстрировать свою физическую подготовку и насладиться атмосферой зимнего спорта. В гимназии номер 2 города Тосно прошел гастрономический праздник, объединивший учеников, педагогов и родителей. Яркий кулинарный фестиваль – презентация сборника «Чтобы знали», который включает произведения участников СВО, военных корреспондентов и публицистов. 22 января культурно-спортивный комплекс поселка Сельцо стал площадкой проведения муниципального этапа школьной спортивной лиги Ленинградской области по лыжным гонкам. Мероприятие позволило ребятам продемонстрировать свою физическую подготовку и насладиться атмосферой зимнего спорта. В гимназии номер 2 города Тосно прошел гастрономический праздник, объединивший учеников, педагогов и родителей. Яркий кулинарный фестиваль при

узники концлагерей. Вечером в 18 часов там же прошла международная акция «Свеча памяти». Еще центрами проведения торжественных мероприятий по случаю годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда стали Тоснинский дворец культуры и социально-культурный комплекс «Космонавт». Особое внимание привлекла акция «Блокадный хлеб», ставшая ярким символом единства народов России. В молодежном центре Тоснинского района провели викторину о блокаде Ленинграда, одной из самых трагических и героических узники концлагерей. Вечером в 18 часов там же прошла международная акция «Свеча памяти». Еще центрами проведения торжественных мероприятий по случаю годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда стали Тоснинский дворец культуры и социально-культурный комплекс «Космонавт». Особое внимание привлекла акция «Блокадный хлеб», ставшая ярким символом единства народов России. В молодежном центре Тоснинского района провели викторину о блокаде Ленинграда, одной из самых трагических и героических

Евгения Геннадьевича Кузнецова. С утра 20 февраля в Тоснинской средней школе номер 1 в рамках акции «Всероссийской акции нашим героям» прошла просветительская встреча с ветераном боевых действий, участником специальной военной операции Олегом Анатольевичем Космачевым. Затем в молодежном центре Тоснинского района собрались команды школ. В рамках проведения интеллектуальной викторины ребята проверяли свои знания истории, отвечали на вопрос о воинской доблести, героизме и значимых страницах прошлого и настоящего России. А вечером 20 февраля ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа войск Нацгвардии Российской Федерации подарил зрителям Тоснинского дворца культуры незабываемое путешествие в мир русской истории, героизма и гордости. В преддверии Дня защитника Отечества в гимназии номер 2 города Тосна, благодаря усилиям волонтерского объединения «Помощь бойцам», состоялось торжественное мероприятие, ставшее символом связи поколений. В актовом зале собрались те, чьи судьбы неразрывно связаны со служением Родине. 21 февраля, накануне 4-й годовщины начала специальной военной операции, в городе Тосно открылась аллея памяти героев СВО. Она стала еще одним символическим пространством, объединяющим живущих сегодня и тех, кто отдал свою жизнь за будущее страны. Увлекательная история интеллектуального мастерства и борьбы развернулась 21 февраля в Тосно. На базе физкультурно-спортивного отдела Тоснинского районного ДЮЦ прошел турнир по шахматам, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В этот же день в малом зале Тоснинского ДК вновь царил традиционный дух русской истории. Там прошел Сретенский бал. Вечер открыл известный коллектив спортивного бального танца «Ника», чьи грациозные исполнители Александр Факулин и Вера Горленко создали особое начало праздника. С 21 по 23 февраля в Тосно на базе спортивной школы на Чехова 5А прошел практический семинар для тренеров и специалистов дзюдо. Мероприятие было организовано Федерацией дзюдо России совместно с Ленинградским областным отделением. 22 февраля по всему району проходили праздничные гуляния по случаю Масленицы. Народные забавы, вкусные угощения и мастер-классы никому не дали замерзнуть в этот снежный день. Традиционно в дни праздников дорожники несут службу в усиленном режиме, но 23 февраля в нашем районном центре за безопасность отвечал необычный экипаж. Женщины-полицейские решили лично напомнить мужчинам о значимости соблюдения ПДД и вручить им символичные подарки. 24 февраля у кинотеатра «Космонавт» тоснинцы почтили память павших защитников Родины по случаю уже 4-й годовщины начала специальной военной операции. 25 февраля в Тоснинском районном ГЮЦ в торжественной обстановке прошла церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Задач много, отдыхать некогда. Такой вывод звучал на пленарном заседании Совета ветеранов Тоснинского района. На базе молодежного центра участники объединения обсудили ключевые итоги работы 2025 года и вместе утвердили планы на 2026. Значимое спортивное событие прошло в нашем районе 25 и 26 февраля. Состоялся муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2025-26 учебного года. 26 февраля в Тоснинской детской библиотеке прошел межрайонный круглый стол «Краеведение как основа патриотического воспитания детей и подростков». 27 февраля в Нурме прошел 19-й районный слет поисковых отрядов. Мероприятие традиционно собрало десятки инициативных юношей и девушек, интересующихся историей своей страны. В этот же день в Тоснинском районном ДЮЦ прошел яркий вдохновляющий этап районного фестиваля «Молодые дарования» в номинации «В ритме танца». Февраля в спортивном манеже Тоснинского. 26 февраля в Тоснинской детской библиотеке прошел межрайонный круглый стол «Краеведение как основа патриотического воспитания детей и подростков». 27 февраля в Нурме прошел 19-й районный слет поисковых отрядов.

Мероприятие традиционно собрало десятки инициативных юношей и девушек, интересующихся историей своей страны. В этот же день в Тоснинском районном ДЮЦ прошел яркий вдохновляющий этап районного фестиваля «Молодые дарования» в номинации «В ритме танца». В феврале в спортивном манеже Тоснинского

прошла районная интеллектуальная игра «Знатоки отчизны», посвященная двум важнейшим страницам нашему движению. За звание лучших знатоков сразились 7 команд из Федоровского, Фарносовского и Красноборска. Команды с усердием и энтузиазмом боролись за звание самых лучших. Вопросы были посвящены знаковым фронте и в тылу, традициям пионерии, движ достойных граждан Советского Союза. Игра для времяпрепровождения. Они отлично помогают сохранить память о прошлом и укрепить связь в достойное будущее. Организаторы-участники в очередной раз показали свою любовь к стране. И вот итоги игры. Почетное первое место заняла команда «Федоровские лапки». Серебро досталось сборной Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Федоровское.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Нанесите на лицо тонкий слой теплоты и симпатии, включите искреннюю улыбку и настройте контакт глаз. Излучайте сияние, подтяните чувство внутреннего достоинства, зажгите свет доброты и наденьте отличное настроение. Включите оптимизм, и вам не будет равных.

0: «Ведь у КВ».
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: ковре.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Актуальное интервью.
3: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О правах несовершеннолетних мы разговариваем с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
4: Здравствуйте.
3: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую тему, которая касается прав несовершеннолетних. И давайте начнем нашу беседу с такого одного из главного вопроса. С какими основными нарушениями прав несовершеннолетних чаще всего приходится сталкиваться сегодня на территории нашего района?
4: Да, спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить, что надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, он достаточно обширен и охватывает абсолютно разные сферы жизни. Вот, поэтому нарушения, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности, они также достаточно разнообразные. Из таких основных моментов, которые, как мне кажется, которым сейчас уделено наиболее пристальное внимание органов прокуратуры, это соблюдение прав детей на получение алиментов. Я думаю, что эта проблема является актуальной не только для нашего района, но и в целом для всей России. И также сейчас не менее актуальным является вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям в рамках областного закона, так как данные земельные участки, которые предоставляются в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, должны соответствовать требованиям законодательства и должны быть обеспечены соответствующей надлежащей инфраструктурой. Вот. И такие проверки и в течение 2025 года, и в настоящее время как раз-таки проводятся органами прокуратуры в целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
3: Как мы знаем, семья – это главная среда для развития ребенка. И подскажите, пожалуйста, какую роль играет прокуратура в защите прав детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и какие меры предпринимаются для контроля родителей, которые, возможно, отклоняются от выполнения своих обязательств?
4: С семьями, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилактическую работу проводят органы и учреждения системы профилактики района. Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, органы опеки, органы социальной защиты, образовательные организации также входят в систему органов учреждений профилактики. И, соответственно, привлечение родителей, допустим, к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса административных правонарушениях, занимаются органы учреждения системы профилактики. То есть это, допустим, ну, как правило, отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. Эти протоколы составляются должностными лицами и направляются на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассматриваются и принимается решение о привлечении к административной ответственности, ну, или нет. Соответственно, органы прокуратуры в данной связи играют следующую роль. Во-первых, мы принимаем участие также в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. То есть непосредственно надзираем за законностью при рассмотрении, допустим, административных протоколов. Также, если мы увидим нарушение закона в постановлениях комиссии по делам несовершеннолетних, то мы приносим на такие постановления протесты. Вот.
3: Ольга Витальевна, подскажите, пожалуйста, а как прокуратура контролирует соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних?
4: Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также является одним из основных. В этой сфере органы прокуратуры проводят проверки образовательных организаций, комиссия, опять же таки, по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел,

0: в рамках данных проверок оцениваем соблюдение данными органами и учреждениями системы профилактики исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь федерального закона номер 120. Даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
1: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
0: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан, если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних и считают, что интересы их детей были нарушены. Мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты протест. Образовательная организация рассматривает наш протест и по результатам которого вносит изменения в правовой акт.
1: Сейчас технологии стремительно развиваются, и огромное количество опасностей детей, подростков могут ожидать в интернет-пространстве. Вот давайте затронем с вами вот эту тему. Какие меры существуют, чтобы защитить подростков от кибермошенников, от кибербуллинга и тому подобное?
0: В данной сфере органами прокуратуры проводится работа по правовому просвещению населения, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники органов прокуратуры посещают с лекциями образовательные организации, социальные учреждения, на которых детям в понятной форме разъясняются положения действующего законодательства и объясняются способы своей защиты от мошенничества, от кибербуллинга в сети интернет. Данную работу также проводят и образовательные организации, как органы и учреждения системы профилактики. В этой связи органами прокуратуры с образовательными учреждениями налажено взаимодействие. Как я уже сказала, довольно-таки часто мы посещаем образовательные организации, где выступаем с лекциями по правовому просвещению. Ну, непосредственно сами школы проводят профилактическую работу. Органы прокуратуры в этой связи надзирают за тем, чтобы данная профилактическая работа проводилась надлежащим образом и в соответствии с законом.
1: Как можно сейчас наблюдать? Есть такая тенденция у детей, как можно раньше пойти на заработки, получить свои первые доходы. И давайте коснемся темы трудовых отношений. Как прокуратура может уберечь детей и подростков от, допустим, недобросовестных работодателей?
0: Органы прокуратуры, конечно же, надзирают за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Это одно из очень важных направлений нашей деятельности.

0: Например, в Тосненском районе летом у нас открываются летние оздоровительные лагеря при школах, при образовательных организациях. И, как правило, в большинстве из этих лагерей есть летние трудовые бригады. Соответственно, в интересах прав детей, соблюдения их прав, органы прокуратуры проводят проверки соблюдения образовательными организациями, как раз-таки, так как они выступают, получается, работодателями, соблюдения прав несовершеннолетних на труд. Мы устраиваем выездные проверки, непосредственно в сами школы приезжаем, оцениваем соответствие трудового договора положениям трудового кодекса, которые с подростками составлены, проверяем, как организована выдача средств индивидуальной защиты. Ну, это основные такие нарушения, с которыми можно столкнуться, проводя проверку. И непосредственно при выявленных нарушениях законодательства в данной сфере органы прокуратуры принимают меры прокурорского реагирования. Это может быть представление в образовательную организацию об устранении нарушений федерального законодательства. Также мы возбуждаем дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены Кодексом административных правонарушениях в этой сфере.
1: И давайте в завершении нашей беседы подскажем, куда можно обратиться детям, подросткам или даже их родителям, если есть нарушение прав несовершеннолетних? Как могут им помочь максимально быстро?
0: Если мы говорим про детей, которые столкнулись с каким-либо нарушением своих прав, я в первую очередь, конечно же, рекомендую самим детям, если, например, это произошло в образовательной организации, обратиться к педагогу, к родителям. То есть, если есть какие-то проблемы у ребенка, конечно, не стоит замалчивать. Необходимо обратиться к взрослым, к педагогам, к учителям, к родителям, которые уже, в свою очередь, дальше будут предпринимать какие-либо действия. Если родители, законные представители, усматривают, что нарушаются права и законные интересы их детей, допустим, нарушаются школой, для начала можно обратиться с жалобой, с обращением в комитет образования, как контролирующему, да, органу за деятельностью школ. Вот. Также непосредственно в прокуратуру, конечно, мы рассматриваем такие обращения. По вопросам неисполнения родителями своих обязанностей и ряду иных вопросов также следует обращаться в органы внутренних дел, где соответствующую проверку будет проводить отдел по делам несовершеннолетних. Обращаясь к детям, хочется обратить их внимание на то, что если они сталкиваются с какими-либо сложными ситуациями, жизненными, да, обстоятельствами, с которыми им самостоятельно не справиться, то, конечно, нужно сразу обращаться к родителям или к учителям. Не стоит об этом замалчивать ни в коем случае. А родителям хочется посоветовать быть более внимательным к своим детям, прислушиваться к ним. И, конечно же, непосредственно при нарушении их прав обращаться в соответствующие органы и учреждения. Это либо могут быть контролирующие, надзирающие органы, органы учреждения системы профилактики. И также, если родители не согласны с решениями, с действиями, бездействиями этих органов, то обращаться в прокуратуру в целях защиты прав и законных интересов своих детей.
1: Ольга Витальевна, я вас благодарю, что мы с вами обсудили довольно-таки широкий спектр вопросов по действительно животрепещущей теме. Будем надеяться, что наша с вами беседа, она поможет раскрыть многие вопросы, решить многие проблемы наших телезрителей и радиослушателей. А я напомню, о правах несовершеннолетних мы разговаривали с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Вы слушали актуальное интервью на радио Тосна Плюс.

0: УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
2: Получил награду.

0: поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело. Ваши близкие будут вами гордиться.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Кто, если не мы?
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Гармония жизни в музыке.

0: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: «Ведь у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
2: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Самозапрет – это простой способ защитить себя от мошенников. Самозапрет – это защита, которая работает. После подключения банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на вас новый заем. Под запрет попадают кредитные карты, микрозаймы и быстрые кредиты. Уже действующие обязательства остаются без изменений. Подключить самозапрет можно бесплатно через госуслуги, МФЦ или банк. Один шаг, и ваши деньги под защитой. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Дела важнее слов.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.
3: Радио «Тост на плюс». Шаг навстречу хорошему настроению.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: ведь у КВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Депутаты парламента Ленобласти выступили за возврат транспортных и коммунальных льгот для полицейских. Главный аргумент «за» – престиж службы должен подкрепляться гарантиями. Было принято решение выйти с обращением в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для установления дополнительных мер социальной поддержки для сотрудников органов внутренних дел. В последний раз они широко применялись около 15 лет назад. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области попросили Михаила Мишустина поручить МВД России, Минфину и Минэкономразвития России провести оценку целесообразности и финансово-экономическое обоснование введения предложенных мер социальной поддержки, рассмотреть вопрос о подготовке соответствующих законодательных инициатив федерального уровня. Это решение коллег по окончании заседания прокомментировал спикер областного парламента Сергей Бибенин.
2: Появился этот закон федеральный, который запретил средства региональных бюджетов тратить на финансирование органов Министерства внутренних дел. До этого мы давали квартиры, строили много чего и, самое главное, могли регулировать зарплату. То есть мы платили участковым на территории области работникам отделов внутренних дел. Потом это нам закрыли. Нецелевые расходы бюджета, и прокуратура за этим следит. Но у нас есть соглашения, которые можно в соответствии с этим федеральным законом подписывать. Это не материальная помощь конкретным людям, а помощь структуре. Мы строим отделение, покупаем транспорт, и мы не отказываемся, там приличные деньги. Поэтому вот эта мера, которая сегодня системная, она должна быть, и нормативный акт должен быть на уровне федерации. И просим, чтобы депутаты Госдумы рассмотрели это и предоставили такую льготу милиции. Она у нас на сегодня, к сожалению, недофинансирована, будем так.
1: Добавим, что инициатором обращения стал парламентарий Никита Коваль. Он сделал акцент на том, что органы внутренних дел являются ключевым звеном в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации. Ежедневно сотрудники полиции противодействуют преступным посягательствам, охраняют общественный порядок, защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Обращение ленинградских парламентариев вынесут также на рассмотрение парламентской ассоциации Северо-Запада. Заседание профильного комитета вскоре состоится в Великом Новгороде. На 85-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области сразу в трех чтениях принят проект областного закона о внесении изменений в отдельные областные законы в сфере жилищных отношений, предложенный губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Законопроект приводит областное законодательство в соответствии с федеральным законом о ветеранах в части расширения категории граждан, относящихся к ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции. Изменения коснулись трех областных законов. От 18 мая 2006 года номер 24 о наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере жилищных отношений, от 13 октября 2014 года номер 62 о единовременных выплатах на капитальный и текущий ремонт жилья и от 22 декабря 2025 года номер 166 о единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. Проектом уточняются категории получателей выплат, включая лиц, заключавших соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 и выполнявших задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроров и сотрудников Следственного комитета, исполнявших обязанности в ходе специальной военной операции. Дополнительно предлагается установить, что право на выплату на приобретение жилья имеют только граждане Российской Федерации. Также вводится новое основание

0: для отказа в выплате при отсутствии запрашиваемых межведомственным взаимодействием сведений об участии в СВО. По рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу законопроект принят сразу в трех чтениях. На заседании законодательного собрания депутаты рассмотрели внесение изменений в областной закон об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области, разрешающих строительство на землях для виноградников. Законопроект был внесен прокуратурой региона, и суть его состоит в том, что теперь на сельхозземлях определенной категории в Ленобласти можно будет строить винодельни и гостевые дома для туристов. Изменения приводят областной закон в соответствии с федеральным. В декабре 2025 года президент России подписал федеральный закон номер 579, который разрешил на виноградопригодных землях возводить объекты для виноделия, винодельни, некапитальные строения для оказания услуг в сфере сельского туризма, гостевые дома, эко-отели, дегустационные залы. Однако в областном законе Ленинградской области от 2005 года сохранялись старые запреты, которые противоречили новой федеральной норме. Сейчас земли сельскохозяйственного назначения, поля, пастбища, виноградники имеют строгий режим. На них нельзя строить дома, заводы или гостиницы, только выращивать растения и пасти скот. Проект, разработанный прокуратурой, устраняет это противоречие. По замыслу инициаторов, разрешение строить на сельскохозяйственных землях винодельные объекты сельского туризма, при условии, что эти земли пригодны для выращивания винограда и официально зарегистрированы в федеральном реестре, будет способствовать развитию сельского туризма и местного виноделия. Несмотря на климатические условия в Ленинградской области, виноград выращивают в Ломоносовском, Лужском и даже Приозерском, одном из самых северных районов. По словам специалистов, в нашем регионе хорошо растут до 20 сортов винограда. В основном в теплицах, но есть и такие, которые показывают хорошую урожайность в открытом грунте. По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект в первом и третьем чтениях. В ходе очередного заседания законодательного собрания депутаты Ленинградской области единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47 ЭКО» в рамках фестиваля детского экологического кино, который состоится 15 октября в Волосово. Фестиваль стал лучшим просветительским проектом региона 2025 года, партнером нацпроекта «Экологическое благополучие» и вышел в финал премии «Рассвет-2026». Информация о фестивале публикуется на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Уверен, что после знакомства с детскими киноработами у вас сложится благоприятное впечатление об ответственном отношении подрастающего поколения к вопросам экологии, любви и внимания к ошеломляющему разнообразию жизни на Земле, жажде ее познания. Ребятам очень важна ваша поддержка и искреннее внимание. Подчеркнул в обращении к депутатам основатель и директор фестиваля, член Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач. Поддержка Дня детского экологического кино России со стороны законодательного собрания Ленобласти – это ежегодная традиция. 13 лет назад председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко была в числе организаторов первого фестиваля, и по ее инициативе он ежегодно проводится в городе Волосово. Учреждение специального приза от парламента является важным знаком внимания к юным дарованиям и подтверждением того, что экологическое воспитание и творческое развитие детей – один из приоритетов региона. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс»
1: 70,79 УКВ.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
3: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ

номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
3: «Радио ТОС на плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
3: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки.

0: Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 17 мая в Тосно прошло тематическое мероприятие, посвященное Дню памяти почетного гражданина, героя социалистического труда Николая Федоровича Федорова. В этом году ему исполнилось бы 105 лет. Возраст, который напоминает, память о людях такого масштаба не подвластна времени. На выезде из города на аллее героев собрались земляки, представители администрации, молодежь и ветераны. Все вместе они почтили память выдающегося человека минутой молчания и возложением цветов. Николай Федорович не просто имя в летописи Тоснинского района. Его жизненный путь – история настоящего трудового подвига. Он умел разглядеть талант в каждом человеке, вдохновлять окружающих и превращать ежедневный труд в искусство созидания. Он стал примером истинного руководителя, преданного своей работе и родному краю. 17 мая 1998 года Николай Федорович ушел из жизни, но оставил после себя добрую славу, которой мы гордимся. Его наследие живет в крепких традициях, в развитии района и в благодарной памяти земляков. За свои заслуги был удостоен трех орденов Ленина, орденов Отечественной войны

первой степени, Трудового Красного Знамени, Ордена Дружбы Народов, а также множество медалей. Ветеран Великой Отечественной войны. Посвятил всю свою жизнь труду на благо Тоснинского района, не останавливаясь ни перед какими трудностями. Сохранение памяти о таких людях, как Николай Федорович, крайне важно. Его жизненный путь – яркий ориентир для всех, для руководителей и для молодежи, которая только выбирает свой путь. Он показал, что сила малой Родины в людях, в их таланте и преданности делу. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно. В Тоснинском районе набирает обороты движение за сохранение окружающей нас флоры и фауны. В воскресенье 17 мая в поселке Фарносово прошли масштабные экоигры – мероприятия, объединившие жителей разных поселений для заботы о природе. В этот день на уборку вышли более 90 человек. Здесь были и семьи с детьми, и молодежные команды, и просто неравнодушные жители Тоснинского, Федоровского, Никольского и Фарносовского поселений. Ключевая цель события – не просто уборка территорий, а формирование экологической культуры и ответственного отношения к природным ресурсам среди жителей всех возрастов. Результаты говорят сами за себя. Участники собрали более 200 мешков мусора, наглядно продемонстрировав, что совместными усилиями можно добиться реальных перемен. Но экоигры – это не только труд, но и увлекательное творчество. В рамках мероприятия был создан яркий арт-объект, посвященный защите природы, а также проведен тематический флешмоб, который зарядил всех позитивом. Приятно видеть, как взрослые дети работают бок о бок. Это уборка и общение, новые знакомства. Организаторы подчеркивают, устойчивое развитие начинается с конкретных действий. Экологическая ответственность – это не громкие слова, а ежедневный выбор каждого из нас. Такие инициативы показывают, что вместе мы – сила, способная сделать малую Родину чище и уютнее. Ведь забота о природе – инвестиция в общее будущее. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Фарносово. В теплый майский день 17 числа в Тоснинском храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» собрались воспитанники, их родители и наставники. Здесь состоялось закрытие учебного года в воскресной школе «Люби, мечтай, твори». Для ребят этот день особенный. С одной стороны, впереди лето и долгожданный отдых, а с другой, немного грустно расставаться с друзьями и любимыми занятиями. В течение нескольких месяцев талантливые мальчишки и девчонки под руководством опытных педагогов открывали для себя мир прикладного искусства. Они учились не только творить, но и работать в команде, поддерживать друг друга и воплощать мечты в жизнь. Каждая встреча становилась поводом вновь собраться вместе, обсудить планы и заняться добрым делом в дружной компании. Завершение учебного года – прекрасная возможность отметить важную роль церкви в жизни общества. Сегодня храм, конечно же, место молитвы, но также и центр духовного и культурного развития. Здесь каждый может найти занятия по душе, сделать доброе дело и обрести новых друзей. Примером тому служат дети из нашего района, которые с радостью посещают воскресную школу при храме «Всех скорбящих радость». Там помогают увидеть окружающий мир с позиции добра, сострадания и любви. В нынешних реалиях это особенно важно. Такие занятия позволяют юным жителям сохранять внутреннюю гармонию, строить здоровые отношения с окружающими и закладывать прочную основу для будущей жизни, наполненной смыслом и благими делами. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ольга Ватинова. Тосно. Понедельник, 11 мая, стал праздником для шахматистов Тоснинского района, ведь состоялась традиционная матчевая встреча «Тосно-Никольская». Соревнования были приурочены к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В Тоснинском районном детско-юношеском центре собрались 60 любителей.

любителей древней интеллектуальной игры для выявления сильнейших игроков, а также борьбы за переходящий кубок. Встреча проводилась в течение 6 туров. Участники были разделены на 5 микроматчей. Женщины, ветераны, средний возраст, школьники и младшие школьники. Соревнования прошли в дружеской атмосфере. По итогам встречи с общим счетом 97,5-82,5 победу одержала команда города Тосно. Тоснинский район вновь на высоте. Всероссийская олимпиада школьников подходит к своему завершению в этом учебном году. Она помогает ребятам проявить себя в различных предметах, получить дополнительные баллы при поступлении, заработать отличное портфолио и найти новых друзей-единомышленников. Глава Тоснинского района Александр Канцерев и заместитель главы районной администрации Александр Наумов поздравили 4 победителей регионального этапа олимпиады из нашего района, а также поблагодарили родителей за прекрасное воспитание детей. Вот они, наши интеллектуалы. Олеся Михайлова из Никольского центра образования номер 2, победительница по предмету экология. Дарина Лукина из школы номер 3 города Тосно держала победу в обществознании. Екатерина Дворецкая из школы номер 3 города Тосно, победительница по предмету английский язык. И Кирилл Стекольников, также из 3-й Тоснинской школы, победитель по предмету испанский язык. Горжусь, что у нас есть такая молодежь. За вами большое будущее. Вы умнее и гораздо талантливее, чем мы. Успехов и реализации всех планов. Поздравил Александр Канцерев. Также 11 мая состоялся турнир по волейболу среди смешанных команд, посвященный празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Итоги соревнований получились следующими. В Лиге А первое место заняла команда «Драконы». Второе место у команды «Бомбарда» и почетная бронза у «Атланта». В Лиге Б первое место заняла команда «4 Легион». Второе место команда «Ушаки» и третье команда «Федоровская». Поздравляем победителей и призеров с достойными показателями. Команда Тоснинского района показала высокие результаты на региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры. Наши земляки в возрасте 18-23 года успешно продемонстрировали район на уровне всей Ленинградской области. В дисциплине «Штурмовик» первое место завоевали Матвеев Валерий и Брилев Владилен. В отрядных состязаниях отряд Тоснинского политехнического техникума занял серебро по направлениям «Выживание в экстремальных условиях» и «Военизированная подготовка». В отрядном состязании «Огневая подготовка» они заняли 3-е место. Бронзу в номинации «Оператор БПЛА» заняли Григорьев Кирилл и Бакрюкова Милана. А в направлении «Военкор» Яковлева Ульяна взяла 3-е место. Вся команда продемонстрировала отличные навыки. Желаем новых успехов и побед! Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами.

0: нами и до новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.
0: Радио Тосно Плюс. Вместе мы сила и творчество.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно на Плюс.
2: Вы выиграли приз.
3: Оплатите комиссию.
4: Я в беде, спаси, переведи деньги.
5: Срочно переведите деньги.
2: На защищенный счет.
6: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
7: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Актуальное интервью.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О правах несовершеннолетних мы разговариваем с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
3: Здравствуйте.
2: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую тему, которая касается прав несовершеннолетних. И давайте начнем нашу беседу с такого одного из главного вопроса. С какими основными нарушениями прав несовершеннолетних чаще всего приходится сталкиваться сегодня на территории нашего района?
3: Да, спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить, что надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, он достаточно обширен и охватывает абсолютно разные сферы жизни. Вот, поэтому нарушения, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности, они также достаточно разнообразные. Из таких основных моментов, которые, как мне кажется, которым сейчас уделено наиболее пристальное внимание органов прокуратуры, это соблюдение прав детей на получение алиментов. Я думаю, что эта проблема является актуальной не только для нашего района, но и в целом для всей России. И также сейчас не менее актуальным является вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям в рамках областного закона, так как данные земельные участки, которые предоставляются в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, должны соответствовать требованиям законодательства и должны быть обеспечены соответствующей надлежащей инфраструктурой. Вот. И такие проверки и в течение 2025 года, и в настоящее время как раз-таки проводятся органами прокуратуры в целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
2: Как мы знаем, семья – это главная среда для развития ребенка. И подскажите, пожалуйста, какую роль играет прокуратура в защите прав детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и какие меры предпринимаются для контроля родителей, которые, возможно, отклоняются от выполнения своих обязательств?
3: С семьями, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилактическую работу проводят органы и учреждения системы профилактики района. Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, органы опеки, органы социальной защиты, образовательные организации также входят в систему органов учреждений профилактики. И, соответственно, привлечение родителей, допустим, к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса административных правонарушениях, занимаются органы учреждения системы профилактики. То есть это, допустим, ну, как правило, отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. Эти протоколы составляются должностными лицами и направляются на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассматриваются и принимается решение о привлечении к административной ответственности, ну, или нет. Соответственно, органы прокуратуры в данной связи играют следующую роль. Во-первых, мы принимаем участие также в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. То есть непосредственно надзираем за законностью при рассмотрении, допустим, административных протоколов. Также, если мы увидим нарушение закона в постановлениях комиссии по делам несовершеннолетних, то мы приносим на такие постановления протесты. Вот.
2: Ольга Витальевна, подскажите, пожалуйста, а как прокуратура контролирует соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних?
3: Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также является одним из основных. В этой сфере органы прокуратуры проводят проверки образовательных организаций, комиссия, опять же таки, по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел. Мы в рамках данных проверок

0: оцениваем соблюдение данными органами и учреждениями системы профилактики исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь федерального закона номер 120. Даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
1: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
0: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан. Если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних, и считают, что интересы их детей были нарушены, мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты протест. Образовательная организация рассматривает наш протест и по результатам которого вносит изменения в правовой акт.
1: Сейчас технологии стремительно развиваются, и огромное количество опасностей детей, подростков могут ожидать в интернет-пространстве. Вот давайте затронем с вами вот эту тему. Какие меры существуют, чтобы защитить подростков от кибермошенников, от кибербуллинга и тому подобное?
0: В данной сфере органами прокуратуры проводится работа по правовому просвещению населения, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники органов прокуратуры посещают с лекциями образовательные организации, социальные учреждения, на которых детям в понятной форме разъясняются положения действующего законодательства и объясняются способы своей защиты от мошенничества, от кибербуллинга в сети интернет. Данную работу также проводят и образовательные организации, как органы и учреждения системы профилактики. В этой связи органами прокуратуры с образовательными учреждениями налажено взаимодействие. Как я уже сказала, довольно-таки часто мы посещаем образовательные организации, где выступаем с лекциями по правовому просвещению. Ну и непосредственно сами школы проводят профилактическую работу. Органы прокуратуры в этой связи надзирают за тем, чтобы данная профилактическая работа проводилась надлежащим образом и в соответствии с законом.
1: Как можно сейчас наблюдать? Есть такая тенденция у детей, как можно раньше пойти на заработки, получить свои первые доходы. И давайте коснемся темы трудовых отношений. Как прокуратура может уберечь детей и подростков от, допустим, недобросовестных работодателей?
0: Органы прокуратуры, конечно же, надзирают за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Это одно из очень важных направлений нашей деятельности. Например, в Тосненском районе летом у нас

0: открываются летние оздоровительные лагеря при школах, при образовательных организациях. И, как правило, в большинстве из этих лагерей есть летние трудовые бригады. Соответственно, в интересах прав детей, соблюдения их прав, органы прокуратуры проводят проверки соблюдения образовательными организациями, как раз-таки, так как они выступают, получается, работодателями, соблюдения прав несовершеннолетних на труд. Мы устраиваем выездные проверки, непосредственно в сами школы приезжаем, оцениваем соответствие трудового договора положениям трудового кодекса, которые с подростками составлены, проверяем, как организована выдача средств индивидуальной защиты. Ну, это основные такие нарушения, с которыми можно столкнуться, проводя проверку. И непосредственно при выявленных нарушениях законодательства в данной сфере органы прокуратуры принимают меры прокурорского реагирования. Это может быть представление в образовательную организацию об устранении нарушений федерального законодательства. Также мы возбуждаем дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях в этой сфере.
1: И давайте в завершении нашей беседы подскажем, куда можно обратиться детям, подросткам или даже их родителям, если есть нарушение прав несовершеннолетних? Как могут им помочь максимально быстро?
0: Если мы говорим про детей, которые столкнулись с каким-либо нарушением своих прав, я в первую очередь, конечно же, рекомендую самим детям, если, например, это произошло в образовательной организации, обратиться к педагогу, к родителям. То есть, если есть какие-то проблемы у ребенка, конечно, не стоит замалчивать. Необходимо обратиться к взрослым, к педагогам, к учителям, к родителям, которые уже в свою очередь дальше будут предпринимать какие-либо действия. Если родители, законные представители, усматривают, что нарушаются права и законные интересы их детей, допустим, нарушаются школой, для начала можно обратиться с жалобой, с обращением в комитет образования, как к контролирующему, да, органу за деятельностью школ. Вот. Также непосредственно в прокуратуру, конечно, мы рассматриваем такие обращения. По вопросам неисполнения родителями своих обязанностей и ряду иных вопросов также следует обращаться в органы внутренних дел, где соответствующую проверку будет проводить отдел по делам несовершеннолетних. Обращаясь к детям, хочется обратить их внимание на то, что если они сталкиваются с какими-либо сложными ситуациями, жизненными, да, обстоятельствами, с которыми им самостоятельно не справиться, то, конечно, нужно сразу обращаться к родителям или к учителям. Не стоит об этом замалчивать ни в коем случае. А родителям хочется посоветовать быть более внимательным к своим детям, прислушиваться к ним. И, конечно же, непосредственно при нарушении их прав обращаться в соответствующие органы и учреждения. Это либо могут быть контролирующие, надзирающие органы, органы учреждения системы профилактики. И также, если родители не согласны с решениями, с действиями, бездействиями этих органов, то обращаться в прокуратуру в целях защиты прав и законных интересов своих детей.
1: Ольга Витальевна, я вас благодарю, что мы с вами обсудили довольно-таки широкий спектр вопросов по действительно животрепещущей теме. Будем надеяться, что наша с вами беседа. Мы разговаривали с помощником Тоснинского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам

0: оплачиваемый день. Национальный проект России.
1: Социальная реклама в эфире Радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс.
2: 70,79 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на Радио Тосно Плюс.
0: Вам пришла посылка или подарок от незнакомого отправителя? Приятная новость. Для доставки необходимо назвать только код из СМС или последние 4 цифры входящего номера. Внимание! Это уловка мошенников. Их цель – получить контроль над вашим банковским приложением. Никогда никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений. Относитесь критически к неожиданным подаркам и сюрпризам. Ваша безопасность – вот самый важный подарок. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
1: Социальная реклама в эфире Радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
4: Радио Тосно Плюс. Источник оптимизма и спокойствия.

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс. 70-79 УКВ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
3: Депутаты парламента Ленобласти выступили за возврат транспортных и коммунальных льгот для полицейских. Главный аргумент «за» – престиж службы должен подкрепляться гарантиями. Было принято решение выйти с обращением в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для установления дополнительных мер социальной поддержки для сотрудников органов внутренних дел. В последний раз они широко применялись около 15 лет назад. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области попросили Михаила Мишустина поручить МВД России, Минфину и Минэкономразвития России провести оценку целесообразности и финансово-экономическое обоснование введения предложенных мер социальной поддержки, рассмотреть вопрос о подготовке соответствующих законодательных инициатив федерального уровня. Это решение коллег по окончании заседания прокомментировал спикер областного парламента Сергей Бибенин.
4: Появился этот закон федеральный, который запретил средства региональных бюджетов тратить на финансирование органов Министерства внутренних дел. До этого мы давали квартиры, строили много чего и, самое главное, могли регулировать зарплату. То есть мы платили участковым на территории области работникам отделов внутренних дел. Потом это нам закрыли, нецелевые расходы бюджета, и прокуратура за этим следит. Но у нас есть соглашения, которые можно в соответствии с этим федеральным законом подписывать. Это не материальная помощь конкретным людям, а помощь структуре. Мы строим отделение, покупаем транспорт, и мы не отказываемся там. Приличные деньги. Поэтому вот эта мера, которая сегодня системная, она должна быть, и нормативный акт должен быть на уровне федерации. И просим, чтобы депутаты Госдумы рассмотрели это и предоставили такую льготу милиции. Она у нас на сегодня, к сожалению, недофинансирована, будем так.
3: Добавим, что инициатором обращения стал парламентарий Никита Коваль. Он сделал акцент на том, что органы внутренних дел являются ключевым звеном в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации. Ежедневно сотрудники полиции противодействуют преступным посягательствам.

охраняют общественный порядок, защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Обращение ленинградских парламентариев вынесут также на рассмотрение парламентской ассоциации Северо-Запада. Заседание профильного комитета вскоре состоится в Великом Новгороде. На 85-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области сразу в трех чтениях принят проект областного закона о внесении изменений в отдельные областные законы в сфере жилищных отношений, предложенный губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Законопроект приводит областное законодательство в соответствии с федеральным законом о ветеранах в части расширения категории граждан, относящихся к ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции. Изменения коснулись трех областных законов. От 18 мая 2006 года номер 24 о наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере жилищных отношений, от 13 октября 2014 года номер 62 о единовременных выплатах на капитальный и текущий ремонт жилья и от 22 декабря 2025 года номер 166 о единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. Проектом уточняются категории получателей выплат, включая лиц, заключавших соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 и выполнявших задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроров и сотрудников Следственного комитета, исполнявших обязанности в ходе специальной военной операции. Дополнительно предлагается установить, что право на выплату на приобретение жилья имеют только граждане Российской Федерации. Также вводится новое основание для отказа в выплате при отсутствии запрашиваемых межведомственным взаимодействием сведений об участии в СВО. По рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу законопроект принят сразу в трех чтениях. На заседании законодательного собрания депутаты рассмотрели внесение изменений в областной закон об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области, разрешающих строительство на землях для виноградников. Законопроект был внесен прокуратурой региона, и суть его состоит в том, что теперь на сельхозземлях определенной категории в Ленобласти можно будет строить винодельни и гостевые дома для туристов. Изменения приводят областной закон в соответствии с федеральным. В декабре 2025 года президент России подписал федеральный закон номер 579, который разрешил на виноградопригодных землях возводить объекты для виноделия, винодельни, некапитальные строения для оказания услуг в сфере сельского туризма, гостевые дома, эко-отели, дегустационные залы. Однако в областном законе Ленинградской области от 2005 года сохранялись старые запреты, которые противоречили новой федеральной норме. Сейчас земли сельскохозяйственного назначения, поля, пастбища, виноградники имеют строгий режим. На них нельзя строить дома, заводы или гостиницы, только выращивать растения и пасти скот. Проект, разработанный прокуратурой, устраняет это противоречие. По замыслу инициаторов, разрешение строить на сельскохозяйственных землях винодельные объекты сельского туризма, при условии, что эти земли пригодны для выращивания винограда и официально зарегистрированы в федеральном реестре, будет способствовать развитию сельского туризма и местного виноделия. Несмотря на климатические условия в Ленинградской области, виноград выращивают в Ломоносовском, Лужском и даже Приозерском, одном из самых северных районов. По словам специалистов, в нашем регионе хорошо растут до 20 сортов винограда. В основном в теплицах, но есть и такие, которые показывают хорошую урожайность в открытом грунте. По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект в первом и третьем чтениях. В ходе очередного заседания законодательного собрания депутаты Ленинградской области единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47 ЭКО» в рамках фестиваля детского экологического кино, который состоится 15 октября в Волосово. Фестиваль стал лучшим просветительским проектом региона 2025 года, партнером нацпроекта «Экологическая

«Человеческое благополучие» и вышел в финал премии «Рассвет-2026». Информация о фестивале публикуется на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Уверен, что после знакомства с детскими киноработами у вас сложится благоприятное впечатление об ответственном отношении подрастающего поколения к вопросам экологии, любви, внимания к ошеломляющему разнообразию жизни на Земле, жажде ее познания. Ребятам очень важна ваша поддержка и искреннее внимание. Подчеркнул в обращении к депутатам основатель и директор фестиваля, член Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач. Поддержка Дня детского экологического кино России со стороны законодательного собрания Ленобласти – это ежегодная традиция. 13 лет назад председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко была в числе организаторов первого фестиваля, и по ее инициативе он ежегодно проводится в городе Волосово. Учреждение специального приза от парламента является важным знаком внимания к юным дарованиям и подтверждением того, что экологическое воспитание и творческое развитие детей – один из приоритетов региона. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: 9 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: 89 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово,
3: но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного

0: проезда. В городе Тельмана пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания. Благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Думай только о лучшем.

0: студии Мария Гуфранова. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый и радушный прием, оказанный всей российской делегации. Президент России находится в Астане с государственным визитом. Лидеры уже подписали совместное заявление о семи...
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Зале Тоснинского дворца культуры. Тематическое мероприятие «Святый вечер добрым людям» помогло зрителям на некоторое время погрузиться в мир народных традиций и семейного тепла. 17 января в нашем районном центре открылась еще одна локация для зимних развлечений. Вновь распахнул ворота бывший городок аттракционов со снежным склоном. Все желающие брали санки и настроение. 19 января – один из важнейших праздников – Крещение Господне. Повсюду в России проходили традиционные мероприятия, символизирующие духовное

полного снятия блокады Ленинграда стали Тоснинский дворец культуры и социально-культурный комплекс «Космонавт». Особое внимание привлекла акция «Блокадный хлеб», ставшая ярким символом единства народов России. В молодежном центре Тоснинского района провели викторину о блокаде Ленинграда, одной из самых трагических и героических страниц истории Великой Отечественной войны. 6 команд из различных учебных учреждений поучаствовали в этом мероприятии. По случаю 82-й годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда в Тоснинской детской библиотеке прошла культурно-познавательная программа специально для самых юных жителей. Началось все с глубокого погружения в историю родного края. Ребята стали участниками телемоста «Ленинградская победа». 30 января двери Тоснинского дворца культуры гостеприимно распахнулись перед жителями районного центра и гостями из многих уголков нашей необъятной страны. Здесь состоялось знаменательное событие – праздник «Многоликая моя Родина», ставший символом начала сразу двух важных периодов – года единства народов России и года команды созидания в 47-м регионе. 31 января в городе Тосно состоялось первенство Ленинградской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Этот турнир стал испытанием мастерства и воли молодых спортсменов, представлявших 7 муниципальных образований 47-го региона. С самых первых дней январь радовал снежной сказкой, видимо, отрабатывал за дождливый декабрь. Каждый день белоснежное чудо накрывало поселение района. Без праздников и выходных дорожники расчищали дворы, тротуары и трассы, обеспечивая безопасность передвижения пешком и на автомобиле. Часто на термометрах можно было увидеть значение температуры ниже минус 15-20 градусов. Третьего февраля руководство Тоснинского района вместе с вице-губернатором Ленинградской области по социальным вопросам Александром Кялиным проинспектировали ход строительства школы номер 1 в Ульяновке. В этот же день в ходе рабочей поездки вице-губернатора Александра Кялина в центре внимания были вопросы, связанные с деятельностью Тоснинской КМБ. Он оценил качество медицинского обслуживания и условия работы персонала. В Тоснинском районе стартовал экспериментальный проект, в рамках которого региональные дороги расчищают дорожные организации и сельскохозяйственные предприятия. 4 февраля большое путешествие в Макарьевскую пустынь, расположенную в Любанском поселении, состоялось у Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Здесь история, религия и чудесный пейзаж слились воедино. В субботу 4 февраля на территории спортивно-досугового центра «Надежда» в городе Никольское состоялись захватывающие соревнования среди школьников нашего района по необычному виду спорта – хоккею в валенках. 5 февраля глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов участвовал в церемонии подписания важного для развития поселений трехстороннего соглашения на период 2026-2028 годов. Также 5 февраля Малый зал Тоснинского дворца культуры был эпицентром важного события. Там прошла церемония награждения педагогов района с наград «Нагрудный знак «Отличник просвещения». Кроме того, 5 февраля в молодежном центре Тоснинского района прошел мастер-класс по новому виду спорта – дрон-рейсингу. Участники узнали основы управления, познакомились с правилами безопасности и попробовали свои силы на тренировочной трассе. 6 февраля в Тоснинском районном детско-юношеском центре прошел первый тур муниципального этапа ежегодного соревнования среди преподавателей доп. Образования «Сердце отдаю детям». Участникам предстояло побороться в двух номинациях – самопрезентация и педагогическое многоборье. В этот же день в управлении ЗАГС района отметили 30-летний семейный юбилей Елены Александровны и Дмитрия Николаевича Алексеевых. Спустя 3 десятилетия супружеской жизни они вновь обменялись обручальными кольцами в кругу родных и близких. 9 февраля в Тоснинский храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радость прибыли два удивительных человека – Дмитрий Алексеевич Грибов и Вениамин Дмитриевич Шишов, которые решили пройти

и крестным ходом от Санкт-Петербурга до Москвы, а затем и до Екатеринбурга. Очередное заседание литературного клуба «Откровения» 10 февраля в Тоснинской районной библиотеке было посвящено Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одной из финальных точек проведения первых зимних спортивных игр имени святого благоверного князя Александра Невского в Ленинградской области стал мемориал молитвы перед боем, расположенный на Графской горе около Никольского. 11 февраля в Тоснинском районном ДЮЦ прошел второй тур муниципального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», организованного Министерством просвещения. Куинджи – мастер света. Многие поговаривали о нем, что особыми красками писал, что знал какие-то тайные рецепты. Об этом и многом другом 12 февраля говорили в Тоснинской районной библиотеке на презентации книжной выставки, посвященной 185-летию со дня рождения выдающегося художника. 14 февраля в Тоснинской поликлинике состоялся традиционный медосмотр для представительниц прекрасного пола в рамках программы «Мамы в фокусе внимания». Женщины имели уникальную возможность посетить сразу нескольких врачей и провести диагностику состояния организма. 13 февраля Фарносовское поселение стало площадкой проведения выездного заседания Совета глав муниципальных образований и глав администрации Тоснинского района. Ключевая тема встречи – поддержка участников СВО и их интеграция в мирную жизнь. В морозный февральский день 15 числа жители города Тосно собрались у памятника «Вера и верность», чтобы отдать дань памяти героям, исполнившим свой священный долг далеко за пределами родной земли. В этот же день в Тоснинском городском парке состоялось главное событие февраля для спортивной сферы – муниципальный этап ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и отправили новую партию гумпомощи жителям Брянской, Курской и Белгородской областей. Учителя, воспитанники детских садов, школьники, их родители и педагоги активно включились в добрую инициативу и помогли собрать самое нужное. 16 февраля в Тосно состоялось памятное мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, выдающегося татарского поэта Мусы Джалиля. Жители собрались возле памятника на проспекте Ленина, чтобы вспомнить подвиги этого удивительного человека. Затем в малом зале Тоснинского ДК состоялся тематический концерт, ставший знаковым событием творческой жизни. В час дня зрителей тут собралось отнюдь немало, ведь мероприятия активно включились в добрую инициативу и помогли собрать самое нужное. 16 февраля в Тосно состоялось памятное мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, выдающегося татарского поэта Мусы Джалиля. Жители собрались возле памятника на проспекте Ленина, чтобы вспомнить подвиги этого удивительного человека. Затем в малом зале Тоснинского ДК состоялся тематический концерт, ставший знаковым событием творческой жизни. В час дня зрителей тут собралось отнюдь немало, ведь мероприятие

сообщал мне о значимости соблюдения ПДД и вручить им символичные подарки. 24 февраля у кинотеатра «Космонавт» защитников Родины по случаю уже четвертой годовщины начала специальной военной операции. В Новке прошла церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Задач много, отдыхать некогда. Такой вывод звучал на пленарном заседании Совета. Участники объединения обсудили ключевые итоги работы 26-й. Значимая спортива февраля. Состоялся муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2025-26. Прошел межрайонный круглый стол «Краеведение как основа патриотического воспитания детей и подростков». Традиционно собрала десятки инициативных юношей и девушек, интересующихся историей своей страны. В этот же день в Тоснинском районном ДЮЦ прошел яркий вдохновляющий этап районного фестиваля «Молодые дарования» в номинации «В ритме танца». 27 и 28 и среди молодых мастеров. Мероприятие состоялось под эгидой Дня защитника Отечества. Финальный этап уже традиционного чемпионата «Профессионалы». Это ежегодное мероприятие позволяет юным мастерам проявить себя в проективных предприятиях страны. Февраль 2026-го зарекомендовал наблюдений. Серьезные минусовые отметки на градусниках уверенно держались день изо дня, вплоть до самого прихода весны. А вместе с этим каждый мог наслаждаться замечательными снежными пейзажами. Тематическое мероприятие, посвященное Дню памяти почетного гражданина, героя в проективных предприятиях страны. Февраль 2026-го зарекомендовал наблюдений. Серьезные минусовые отметки на градусниках уверенно держались день изо дня, вплоть до самого прихода весны. А вместе с этим каждый мог наслаждаться замечательными снежными пейзажами. Тематическое мероприятие, посвященное Дню памяти почетного гражданина, героя

0: тебя. Может, все это зря.
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья. Часто встречаясь, часто общаясь,

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
7: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
6: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: Депутаты парламента Ленобласти выступили за возврат транспортных и коммунальных льгот для полицейских. Главный аргумент «за» – престиж службы должен подкрепляться гарантиями. Было принято решение выйти с обращением в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для установления дополнительных мер социальной поддержки для сотрудников органов внутренних дел. В последний раз они широко применялись около 15 лет назад. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области попросили Михаила Мишустина поручить МВД России, Минфину и Минэкономразвития России провести оценку целесообразности и финансово-экономическое обоснование введения предложенных мер социальной поддержки, рассмотреть вопрос о подготовке соответствующих законодательных инициатив федерального уровня. Это решение коллег по окончании заседания прокомментировал спикер областного парламента Сергей Бибенин.
6: Появился этот закон федеральный, который запретил средства региональных бюджетов тратить на финансирование органов Министерства внутренних дел. До этого мы давали квартиры, строили много чего и, самое главное, могли регулировать зарплату. То есть мы платили участковым на территории области работникам отделов внутренних дел. Потом это нам закрыли. Нецелевые расходы бюджета, и прокуратура за этим следит. Но у нас есть соглашения, которые можно в соответствии с этим федеральным законом подписывать. Это не материальная помощь конкретным людям, а помощь структуре. Мы строим отделение, покупаем транспорт, и мы не отказываемся там. Приличные деньги. Поэтому вот эта мера, которая сегодня системная, она должна быть, и нормативный акт должен быть на уровне федерации. И просим, чтобы депутаты Госдумы рассмотрели это и предоставили такую льготу милиции. Она у нас на сегодня, к сожалению, недофинансирована, будем так.
5: Добавим, что инициатором обращения стал парламентарий Никита Коваль. Он сделал акцент на том, что органы внутренних дел являются ключевым звеном в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации. Ежедневно сотрудники полиции противодействуют преступным посягательствам, охраняют общественный порядок, защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Обращение ленинградских парламентариев вынесут также на рассмотрение парламентской ассоциации Северо-Запада. Заседание профильного комитета вскоре состоится в Великом Новгороде. На 85-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области сразу в трех чтениях принят проект областного закона о внесении изменений в отдельные областные законы в сфере жилищных отношений, предложенный губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Законопроект приводит областное законодательство в соответствии с федеральным законом о ветеранах в части расширения категории граждан, относящихся к ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции. Изменения коснулись трех областных законов. От 18 мая 2006 года номер 24 о наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере жилищных отношений

от 13 октября 2014 года номер 62 о единовременных выплатах на капитальный и текущий ремонт жилья и от 22 декабря 2025 года номер 166 о единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. Проектом уточняются категории получателей выплат, включая лиц, заключавших соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 и выполнявших задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроров и сотрудников Следственного комитета, исполнявших обязанности в ходе специальной военной операции. Дополнительно предлагается установить, что право на выплату на приобретение жилья имеют только граждане Российской Федерации. Также вводится новое основание для отказа в выплате при отсутствии запрашиваемых межведомственным взаимодействием сведений об участии в СВО. По рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу законопроект принят сразу в трех чтениях. На заседании законодательного собрания депутаты рассмотрели внесение изменений в областной закон об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области, разрешающих строительство на землях для виноградников. Законопроект был внесен прокуратурой региона, и суть его состоит в том, что теперь на сельхозземлях определенной категории в Ленобласти можно будет строить винодельни и гостевые дома для туристов. Изменения приводят областной закон в соответствии с федеральным. В декабре 2025 года президент России подписал федеральный закон номер 579, который разрешил на виноградопригодных землях возводить объекты для виноделия, винодельни, некапитальные строения для оказания услуг в сфере сельского туризма, гостевые дома, эко-отели, дегустационные залы. Однако в областном законе Ленинградской области от 2005 года сохранялись старые запреты, которые противоречили новой федеральной норме. Сейчас земли сельскохозяйственного назначения, поля, пастбища, виноградники имеют строгий режим. На них нельзя строить дома, заводы или гостиницы, только выращивать растения и пасти скот. Проект, разработанный прокуратурой, устраняет это противоречие. По замыслу инициаторов, разрешение строить на сельскохозяйственных землях винодельные объекты сельского туризма, при условии, что эти земли пригодны для выращивания винограда и официально зарегистрированы в федеральном реестре, будет способствовать развитию сельского туризма и местного виноделия. Несмотря на климатические условия в Ленинградской области, виноград выращивают в Ломоносовском, Лужском и даже Приозерском, одном из самых северных районов. По словам специалистов, в нашем регионе хорошо растут до 20 сортов винограда. В основном в теплицах, но есть и такие, которые показывают хорошую урожайность в открытом грунте. По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект в первом и третьем чтениях. В ходе очередного заседания законодательного собрания депутаты Ленинградской области единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47 ЭКО» в рамках фестиваля детского экологического кино, который состоится 15 октября в Волосово. Фестиваль стал лучшим просветительским проектом региона 2025 года, партнером нацпроекта «Экологическое благополучие» и вышел в финал премии «Рассвет-2026». Информация о фестивале публикуется на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Уверен, что после знакомства с детскими киноработами у вас сложится благоприятное впечатление об ответственном отношении подрастающего поколения к вопросам экологии, любви и внимания к ошеломляющему разнообразию жизни на Земле, жажде ее познания. Ребятам очень важна ваша поддержка и искреннее внимание. Подчеркнул в обращении к депутатам основатель и директор фестиваля, член Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач. Поддержка Дня детского экологического кино России со стороны законодательного собрания Ленобласти – это ежегодная традиция. 13 лет назад председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко была в числе организаторов первого фестиваля, и по ее инициативе он ежегодно проводится в городе Волгограде.

Учреждение специального приза от парламента является важным знаком внимания к юным дарованиям и подтверждением того, что экологическое воспитание и творческое развитие детей – один из приоритетов региона. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Вы его ждали, оно пришло. Новое, современное, танцевальное и энергичное, но при этом такое доброе, позитивное, уютное и родное. Радио Тосно Плюс. Радио для всех.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: Старый знакомый.
1: Радио Тосно Плюс. Включи радио, включи отличное настроение.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Самозапрет – это простой способ защитить себя от мошенников. Самозапрет – это защита, которая работает. После подключения банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на вас новый заем. Под запрет попадают кредитные карты, микрозаймы и быстрые кредиты. Уже действующие обязательства остаются без изменений. Подключить самозапрет можно бесплатно через госуслуги, МФЦ или банк. Один шаг, и ваши деньги под защитой. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 17 мая в Тосно прошло тематическое мероприятие, посвященное Дню памяти почетного гражданина, героя социалистического труда Николая Федоровича Федорова. В этом году ему исполнилось бы 105 лет. Возраст, который напоминает, память о людях такого масштаба не подвластна времени. На выезде из города на аллее героев собрались земляки, представители администрации, молодежь и ветераны. Все вместе они почтили память выдающегося человека минутой молчания и возложением цветов. Николай Федорович не просто имя в летописи Тоснинского района. Его жизненный путь – история настоящего трудового подвига. Он умел разглядеть талант в каждом человеке, вдохновлять окружающих и превращать ежедневный труд в искусство созидания. Он стал примером истинного руководителя, преданного своей работе и родному краю. 17 мая 1998 года Николай Федорович ушел из жизни, но оставил после себя добрую славу, которой мы гордимся. Его наследие живет в крепких традициях, в развитии района и в благодарной памяти земляков. За свои заслуги был удостоен 3 орденов Ленина, орденов Отечественной войны 1-й степени, Трудового красного знамени, Ордена Дружбы Народов, а также множество медалей. Ветеран Великой Отечественной войны. Посвятил всю свою жизнь труду на благо Тоснинского района, не останавливаясь ни перед какими трудностями. Сохранение памяти о таких людях, как Николай Федорович, крайне важно. Его жизненный путь – яркий ориентир для всех, для руководителей и для молодежи, которая только выбирает свой путь. Он показал, что сила малой родины в людях, в их таланте и преданности делу. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно. В Тоснинском районе набирает обороты движение за сохранение окружающей нас флоры и фауны. В воскресенье 17 мая в поселке Фарносово прошли масштабные эко-игры. Мероприятие, объединившее жителей разных поселений для заботы о природе. В этот день на уборку вышли более 90 человек. Здесь были и семьи с детьми, и молодежные команды, и просто неравнодушные жители Тоснинского, Федоровского, Никольского и Фарносовского поселений. Ключевая цель события – не просто уборка территорий, а формирование экологической культуры и ответственного отношения к природным ресурсам среди жителей всех возрастов. Результаты говорят сами за себя. Участники собрали более 200 мешков мусора, наглядно продемонстрировав, что совместными усилиями можно добиться реальных перемен. Но эко-игры – это не только труд, но и увлекательное творчество. В рамках мероприятия был создан яркий арт-объект, посвященный защите природы, а также проведен тематический флешмоб, который зарядил всех позитивом. Приятно видеть, как взрослые дети работают бок о бок. Это уборка и общение, новые знакомства. Организаторы подчеркивают, устойчивое развитие начинается с конкретных действий. Экологическая ответственность – это не громкие слова, а ежедневный выбор каждого из нас. Такие инициативы показывают, что вместе мы – сила, способная сделать малую родину чище и уютнее. Ведь забота о природе – инвестиция в общее будущее. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов.

Акулов, Фарносова. Теплый майский день 17 числа в Тоснинском храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» собрались воспитанники, их родители и наставники. Здесь состоялось закрытие учебного года в воскресной школе «Люби, мечтай, твори». Для ребят этот день особенный. С одной стороны, впереди лето и долгожданный отдых, а с другой, немного грустно расставаться с друзьями и любимыми занятиями. В течение нескольких месяцев талантливые мальчишки и девчонки под руководством опытных педагогов открывали для себя мир прикладного искусства. Они учились не только творить, но и работать в команде, поддерживать друг друга и воплощать мечты в жизнь. Каждая встреча становилась поводом вновь собраться вместе, обсудить планы и заняться добрым делом в дружной компании. Завершение учебного года – прекрасная возможность отметить важную роль церкви в жизни общества. Сегодня храм, конечно же, место молитвы, но также и центр духовного и культурного развития. Здесь каждый может найти занятия по душе, сделать доброе дело и обрести новых друзей. Примером тому служат дети из нашего района, которые с радостью посещают воскресную школу при храме «Всех скорбящих радость». Там помогают увидеть окружающий мир с позиции добра, сострадания и любви. В нынешних реалиях это особенно важно. Такие занятия позволяют юным жителям сохранять внутреннюю гармонию, строить здоровые отношения с окружающими и закладывать прочную основу для будущей жизни, наполненной смыслом и благими делами. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ольга Ватинова. Тосно. Понедельник, 11 мая, стал праздником для шахматистов Тоснинского района, ведь состоялась традиционная матчевая встреча «Тосно-Никольская». Соревнования были приурочены к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Тоснинском районном детско-юношеском центре собрались 60 любителей древней интеллектуальной игры для выявления сильнейших игроков, а также борьбы за переходящий кубок. Встреча проводилась в течение 6 туров. Участники были разделены на 5 микроматчей. Женщины-ветераны, средний возраст, школьники и младшие школьники. Соревнования прошли в дружеской атмосфере. По итогам встречи с общим счетом 97,5-82,5 победу одержала команда города Тосно. Тоснинский район вновь на высоте. Всероссийская олимпиада школьников подходит к своему завершению в этом учебном году. Она помогает ребятам проявить себя в различных предметах, получить дополнительные баллы при поступлении, заработать отличное портфолио и найти новых друзей-единомышленников. Глава Тоснинского района Александр Канцерев и заместитель главы районной администрации Александр Наумов поздравили 4 победителей регионального этапа олимпиады из нашего района, а также поблагодарили родителей за прекрасное воспитание детей. Вот они, наши интеллектуалы. Олеся Михайлова из Никольского центра образования номер 2, победительница по предмету экология. Дарина Лукина из школы номер 3 города Тосно держала победу в обществознании. Екатерина Дворецкая из школы номер 3 города Тосно, победительница по предмету английский язык. И Кирилл Стекольников, также из 3-й Тоснинской школы, победитель по предмету испанский язык. «Горжусь, что у нас есть такая молодежь. За вами большое будущее. Вы умнее и гораздо талантливее, чем мы. Успехов и реализации всех планов!» – поздравил Александр Канцерев. Также 11 мая состоялся турнир по волейболу среди смешанных команд, посвященный празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Итоги соревнований получились следующими. В Лиге А первое место заняла команда «Драконы». Второе место у команды «Бомбарда» и почетная бронза у «Атланта». В Лиге Б первое место заняла команда «4 Легион». Второе место команда «Ушаки» и третье команда «Федоровская». Поздравляем победителей и призеров с достойными показателями. Команда Тоснинского района показала высокий

и результаты на региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры. Наши земляки в возрасте 18-23 года успешно продемонстрировали район на уровне всей Ленинградской области. В дисциплине «Штурмовик» первое место завоевали Матвеев Валерий и Брилев Владилен. В отрядных состязаниях отряд Тоснинского политехнического техникума занял серебро по направлениям «Выживание в экстремальных условиях» и «Военизированная подготовка». В отрядном состязании «Огневая подготовка» они заняли третье место. Бронзу в номинации «Оператор БПЛА» заняли Григорьев Кирилл и Бакрюкова Милана. А в направлении «Военкор» Яковлева Ульяна взяла третье место. Вся команда продемонстрировала отличные навыки. Желаем новых успехов и побед! Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Актуальное интервью.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О правах несовершеннолетних мы разговариваем с помощником Тоснинского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
3: Здравствуйте.
2: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую тему, которая касается прав несовершеннолетних. И давайте начнем нашу беседу с такого одного из главного вопроса. С какими основными нарушениями прав несовершеннолетних чаще всего приходится сталкиваться сегодня на территории нашего района?
3: Да, спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить, что надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, он достаточно обширен и охватывает абсолютно разные сферы жизни. Вот, поэтому нарушения, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности, они также достаточно разнообразные. Из таких основных моментов, которые, как мне кажется, которым сейчас уделено наиболее пристальное внимание органов прокуратуры, это соблюдение прав детей на получение алиментов. Я думаю, что эта проблема является актуальной не только для нашего района, но и в целом для всей России. И также сейчас не менее актуальным является вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям в рамках областного закона, так как данные земельные участки, которые предоставляются в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, должны соответствовать требованиям законодательства и должны быть обеспечены соответствующей надлежащей инфраструктурой. Вот. И такие проверки и в течение 2025 года, и в настоящее время как раз-таки проводятся органами прокуратуры в целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
2: Как мы знаем, семья – это главная среда для развития ребенка. И подскажите, пожалуйста, какую роль играет прокуратура в защите прав детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и какие меры предпринимаются для контроля родителей, которые, возможно, отклоняются от выполнения своих обязательств?
3: С семьями, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилактическую работу проводят органы.

0: Учреждение системы профилактики района. Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, органы опеки, органы социальной защиты, образовательные организации также входят в систему органов учреждений профилактики. И, соответственно, привлечение родителей, допустим, к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, занимаются органы учреждения системы профилактики. То есть это, допустим, ну, как правило, отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. Эти протоколы составляются должностными лицами и направляются на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассматриваются и принимается решение о привлечении к административной ответственности, ну, или нет. Соответственно, органы прокуратуры в данной связи играют следующую роль. Во-первых, мы принимаем участие также в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. То есть непосредственно надзираем за законностью при рассмотрении, допустим, административных протоколов. Также, если мы увидим нарушение закона в постановлениях комиссии по делам несовершеннолетних, то мы приносим на такие постановления протесты. Вот.
1: Ольга Витальевна, подскажите, пожалуйста, а как прокуратура контролирует соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних?
0: Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также является одним из основных. В этой сфере органы прокуратуры проводят проверки образовательных организаций, комиссия, опять же таки, по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел. Мы в рамках данных проверок оцениваем соблюдение данными органами и учреждениями системы профилактики исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В первую очередь федерального закона номер 120. Даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
1: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
0: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан. Если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних, и считают, что интересы их детей были нарушены, мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты протест. Образовательная организация рассматривает наш протест и по результатам которого вносит изменения

0: в правовой акт.
1: Сейчас технологии стремительно развиваются, и огромное количество опасностей детей, подростков могут ожидать в интернет-пространстве. Вот давайте затронем с вами вот эту тему. Какие меры существуют, чтобы защитить подростков от кибермошенников, от кибербуллинга и тому подобное?
0: В данной сфере органами прокуратуры проводится работа по правовому просвещению населения, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники органов прокуратуры посещают с лекциями образовательные организации, социальные учреждения, на которых детям в понятной форме разъясняются положения действующего законодательства и объясняются способы своей защиты от мошенничества, от кибербуллинга в сети интернет. Данную работу также проводят и образовательные организации, как органы и учреждения системы профилактики. В этой связи органами прокуратуры с образовательными учреждениями налажено взаимодействие. Как я уже сказала, довольно-таки часто мы посещаем образовательные организации, где выступаем с лекциями по правовому просвещению. Ну и непосредственно сами школы проводят профилактическую работу. Органы прокуратуры в этой связи надзирают за тем, чтобы данная профилактическая работа проводилась надлежащим образом и в соответствии с законом.
1: Как можно сейчас наблюдать? Есть такая тенденция у детей, как можно раньше пойти на заработки, получить свои первые доходы. И давайте коснемся темы трудовых отношений. Как прокуратура может уберечь детей и подростков от, допустим, недобросовестных работодателей?
0: Органы прокуратуры, конечно же, надзирают за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Это одно из очень важных направлений нашей деятельности. Например, в Тосненском районе летом у нас открываются летние оздоровительные лагеря при школах, при образовательных организациях. И, как правило, в большинстве из этих лагерей есть летние трудовые бригады. Соответственно, в интересах прав детей, соблюдения их прав, органы прокуратуры проводят проверки соблюдения образовательными организациями, как раз-таки, так как они выступают, получается, работодателями, соблюдения прав несовершеннолетних на труд. Мы устраиваем выездные проверки, непосредственно в сами школы приезжаем, оцениваем соответствие трудового договора положениям трудового кодекса, которые с подростками составлены. Проверяем, как организована выдача средств индивидуальной защиты. Ну, это основные такие нарушения, с которыми можно столкнуться, проводя проверку. И непосредственно при выявленных нарушениях законодательства в данной сфере органы прокуратуры принимают меры прокурорского реагирования. Это может быть представление в образовательную организацию об устранении нарушений федерального законодательства. Также мы возбуждаем дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены Кодексом административных правонарушений в этой сфере.
1: И давайте в завершении нашей беседы подскажем, куда можно обратиться детям, подросткам или даже их родителям, если есть нарушение прав несовершеннолетних? Как могут им помочь максимально быстро?
0: Если мы говорим про детей, которые столкнулись с каким-либо нарушением своих прав, я в первую очередь, конечно же, рекомендую самим детям, если, например, это произошло в образовательной организации, обратиться к педагогу, к родителям. То есть, если есть какие-то проблемы у ребенка, конечно, не стоит замалчивать. Необходимо обратиться к взрослым, к педагогам, к учителям, к родителям, которые уже, в свою очередь, дальше будут предпринимать какие-либо действия. Если родители, законные представители, усматривают, что нарушаются права и законные интересы их детей, допустим, нарушаются школой, для начала можно обратиться с жалобой, с обращением в комитет образования, как к контролирующему, да, органу за деятельностью школ. Вот. Также непосредственно в прокуратуру, конечно, мы рассматриваем такие обращения. По вопросам неисполнение родителями своих обязанностей,

0: и ряду иных вопросов, также следует обращаться в органы внутренних дел, где соответствующую проверку будет проводить отдел по делам несовершеннолетних. Обращаясь к детям, хочется обратить их внимание на то, что если они сталкиваются с какими-либо сложными ситуациями, жизненными, да, обстоятельствами, с которыми им самостоятельно не справиться, то, конечно, нужно сразу обращаться к родителям или к учителям. Не стоит об этом замалчивать ни в коем случае. А родителям хочется посоветовать быть более внимательным к своим детям, прислушиваться к ним. И, конечно же, непосредственно при нарушении их прав обращаться в соответствующие органы и учреждения. Это либо могут быть контролирующие, надзирающие органы, органы учреждения системы профилактики. И также, если родители не согласны с решениями, с действиями, бездействиями этих органов, то обращаться в прокуратуру в целях защиты прав и законных интересов своих детей.
1: Ольга Витальевна, я вас благодарю, что мы с вами обсудили довольно-таки широкий спектр вопросов по действительно животрепещущей теме. Будем надеяться, что наша с вами беседа, она поможет раскрыть многие вопросы, решить многие проблемы наших телезрителей и радиослушателей. А я напомню, о правах несовершеннолетних мы разговаривали с помощником Тоснинского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Золотые коллекции хитов на радио.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь, кукла Маша, не плачь, кукла Даша, не плачь, кукла Саша.

0: Тосно, 18 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
4: Депутаты парламента Ленобласти выступили за возврат транспортных и коммунальных льгот для полицейских. Главный аргумент «за» – престиж службы должен подкрепляться гарантиями. Было принято решение выйти с обращением в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для установления дополнительных мер социальной поддержки для сотрудников органов внутренних дел. В последний раз они широко применялись около 15 лет назад. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области попросили Михаила Мишустина поручить МВД России, Минфину и Минэкономразвития России провести оценку целесообразности и финансово-экономическое обоснование введения предложенных мер социальной поддержки, рассмотреть вопрос о подготовке соответствующих законодательных инициатив федерального уровня. Это решение коллег по окончании заседания прокомментировал спикер областного парламента Сергей Бибенин.
5: Появился этот закон федеральный, который запретил средства региональных бюджетов тратить на финансирование органов Министерства внутренних дел. До этого мы давали квартиры, строили много чего и, самое главное, могли регулировать зарплату. То есть мы платили участковым на территории области работникам отделов внутренних дел. Потом это нам закрыли. Нецелевые расходы бюджета, и прокуратура за этим следит. Но у нас есть соглашения, которые можно в соответствии с этим федеральным законом подписывать. Это не материальная помощь конкретным людям, а помощь структуре. Мы строим отделение, покупаем транспорт, и мы не отказываемся, там приличные деньги. Поэтому вот эта мера, которая сегодня системная, она должна быть, и нормативный акт должен быть на уровне федерации. И просим, чтобы депутаты Госдумы рассмотрели это и предоставили такую льготу милиции. Она у нас на сегодня, к сожалению, недофинансирована, будем так.
4: Добавим, что инициатором обращения стал парламентарий Никита Коваль. Он сделал акцент на том, что органы внутренних дел являются ключевым звеном в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации. Ежедневно сотрудники полиции противодействуют преступным посягательствам, охраняют общественный порядок, защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Обращение ленинградских парламентариев вынесут также на рассмотрение парламентской ассоциации Северо-Запада. Заседание профильного комитета вскоре состоится в Великом Новгороде. На 85-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области сразу в трех чтениях принят проект областного закона о внесении изменений в отдельные областные законы в сфере жилищных отношений, предложенный губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Законопроект приводит областное законодательство в соответствии с федеральным законом о ветеранах в части расширения категории граждан, относящихся к ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции. Изменения коснулись трех областных законов. От 18 мая 2006 года номер 24 о наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере жилищных отношений, от 13 октября 2014 года номер 62 о единовременных выплатах на капитальный и текущий ремонт жилья и от 22 декабря 2025 года номер 166 о единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. Проектом уточняются категории получателей выплат, включая лиц, заключавших соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 и выполнявших задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроров и сотрудников Следственного комитета, исполнявших обязанности в ходе специальной военной операции. Дополнительно предлагается

установить, что право на выплату на приобретение жилья имеют только граждане Российской Федерации. Также вводится новое основание для отказа в выплате при отсутствии запрашиваемых межведомственным взаимодействием сведений об участии в СВО. По рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу законопроект принят сразу в трех чтениях. На заседании законодательного собрания депутаты рассмотрели внесение изменений в областной закон об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области, разрешающих строительство на землях для виноградников. Законопроект был внесен прокуратурой региона, и суть его состоит в том, что теперь на сельхозземлях определенной категории в Ленобласти можно будет строить винодельни и гостевые дома для туристов. Изменения приводят областной закон в соответствии с федеральным. В декабре 2025 года президент России подписал федеральный закон номер 579, который разрешил на виноградопригодных землях возводить объекты для виноделия, винодельни, некапитальные строения для оказания услуг в сфере сельского туризма, гостевые дома, эко-отели, дегустационные залы. Однако в областном законе Ленинградской области от 2005 года сохранялись старые запреты, которые противоречили новой федеральной норме. Сейчас земли сельскохозяйственного назначения, поля, пастбища, виноградники имеют строгий режим. На них нельзя строить дома, заводы или гостиницы, только выращивать растения и пасти скот. Проект, разработанный прокуратурой, устраняет это противоречие. По замыслу инициаторов, разрешение строить на сельскохозяйственных землях винодельные объекты сельского туризма, при условии, что эти земли пригодны для выращивания винограда и официально зарегистрированы в федеральном реестре, будет способствовать развитию сельского туризма и местного виноделия. Несмотря на климатические условия в Ленинградской области, виноград выращивают в Ломоносовском, Лужском и даже Приозерском, одном из самых северных районов. По словам специалистов, в нашем регионе хорошо растут до 20 сортов винограда. В основном в теплицах, но есть и такие, которые показывают хорошую урожайность в открытом грунте. По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект в первом и третьем чтениях. В ходе очередного заседания законодательного собрания депутаты Ленинградской области единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47 ЭКО» в рамках фестиваля детского экологического кино, который состоится 15 октября в Волосово. Фестиваль стал лучшим просветительским проектом региона 2025 года, партнером нацпроекта «Экологическое благополучие» и вышел в финал премии «Рассвет-2026». Информация о фестивале публикуется на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Уверен, что после знакомства с детскими киноработами у вас сложится благоприятное впечатление об ответственном отношении подрастающего поколения к вопросам экологии, любви и внимания к ошеломляющему разнообразию жизни на Земле, жажде ее познания. Ребятам очень важна ваша поддержка и искреннее внимание. Подчеркнул в обращении к депутатам основатель и директор фестиваля, член Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач. Поддержка Дня детского экологического кино России со стороны Законодательного собрания Ленобласти – это ежегодная традиция. 13 лет назад председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко была в числе организаторов первого фестиваля, и по ее инициативе он ежегодно проводится в городе Волосово. Учреждение специального приза от парламента является важным знаком внимания к юным дарованиям и подтверждением того, что экологическое воспитание и творческое развитие детей – один из приоритетов региона. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
1: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

тоже, ну и что же? Мы с тобою так похожи, мы с тобой, любовь моя, похожи. У тебя богатый муж,

тебя, а я тебя всю зацелую и тебя к себе прижму я, потому что я люблю тебя.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: подходит для всех.
1: Ева, я любила.
2: Радио ТОС на плюс.
3: 70-79 УКВ.
4: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
5: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
4: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
7: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 17 мая в Тосно прошло тематическое

честь они почтили память выдающегося человека минутой молчания и возложением цветов. Николай Федорович не просто имя в летописи Тоснинского района. Его жизненный путь – история настоящего трудового подвига. Он умел разглядеть талант в каждом человеке, вдохновлять окружающих и превращать ежедневный труд в искусство созидания. Он стал примером истинного руководителя, преданного своей работе и родному краю. 17 мая 1998 года Николай Федорович ушел из жизни, но оставил после себя добрую славу, которой мы гордимся. Его наследие живет в крепких традициях, в развитии района и в благодарной памяти земляков. За свои заслуги был удостоен 3 орденов Ленина, орденов Отечественной войны 1-й степени, Трудового красного знамени, Ордена Дружбы Народов, а также множество медалей. Ветеран Великой Отечественной войны. Посвятил всю свою жизнь труду на благо Тоснинского района, не останавливаясь ни перед какими трудностями. Сохранение памяти о таких людях, как Николай Федорович, крайне важно. Его жизненный путь – яркий ориентир для всех, для руководителей и для молодежи, которая только выбирает свой путь. Он показал, что сила малой родины в людях, в их таланте и преданности делу. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно. В Тоснинском районе набирает обороты движение за сохранение окружающей нас флоры и фауны. В воскресенье 17 мая в поселке Фарносово прошли масштабные эко-игры. Мероприятие, объединившее жителей разных поселений для заботы о природе. В этот день на уборку вышли более 90 человек. Здесь были и семьи с детьми, и молодежные команды, и просто неравнодушные жители Тоснинского, Федоровского, Никольского и Фарносовского поселений. Ключевая цель события – не просто уборка территорий, а формирование экологической культуры и ответственного отношения к природным ресурсам среди жителей всех возрастов. Результаты говорят сами за себя. Участники собрали более 200 мешков мусора, наглядно продемонстрировав, что совместными усилиями можно добиться реальных перемен. Но эко-игры – это не только труд, но и увлекательное творчество. В рамках мероприятия был создан яркий арт-объект, посвященный защите природы, а также проведен тематический флешмоб, который зарядил всех позитивом. Приятно видеть, как взрослые дети работают бок о бок. Это уборка и общение, новые знакомства. Организаторы подчеркивают, устойчивое развитие начинается с конкретных действий. Экологическая ответственность – это не громкие слова, а ежедневный выбор каждого из нас. Такие инициативы показывают, что вместе мы – сила, способная сделать малую родину чище и уютнее. Ведь забота о природе – инвестиция в общее будущее. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Фарносово. Теплый майский день 17 числа в Тоснинском храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» собрались воспитанники, их родители и наставники. Здесь состоялось закрытие учебного года в воскресной школе «Люби, мечтай, твори». Для ребят этот день особенный. С одной стороны, впереди лето и долгожданный отдых. А с другой, немного грустно расставаться с друзьями и любимыми занятиями. В течение нескольких месяцев талантливые мальчишки и девчонки под руководством опытных педагогов открывали для себя мир прикладного искусства. Они учились не только творить, но и работать в команде, поддерживать друг друга и воплощать мечты в жизнь. Каждая встреча становилась поводом вновь собраться вместе, обсудить планы и заняться добрым делом в дружной компании. Завершение учебного года – прекрасная возможность отметить важную роль церкви в жизни общества. Сегодня храм, конечно же, место молитвы, но также и центр духовного и культурного развития. Здесь каждый может найти занятия по душе, сделать доброе дело и обрести новых друзей. Примером тому служат дети из нашего района, которые с радостью посещают воскресную школу при храме «Всех скорбящих радость». Там помогают

Стоит увидеть окружающий мир с позиции добра, сострадания и любви. В нынешних реалиях это особенно важно. Такие занятия позволяют юным жителям сохранять внутреннюю гармонию, строить здоровые отношения с окружающими и закладывать прочную основу для будущей жизни, наполненной смыслом и благими делами. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ольга Ватинова. Тосно. Понедельник, 11 мая, стал праздником для шахматистов Тоснинского района, ведь состоялась традиционная матчевая встреча «Тосно-Никольская». Соревнования были приурочены к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Тоснинском районном детско-юношеском центре собрались 60 любителей древней интеллектуальной игры для выявления сильнейших игроков, а также борьбы за переходящий кубок. Встреча проводилась в течение 6 туров. Участники были разделены на 5 микроматчей. Женщины, ветераны, средний возраст, школьники и младшие школьники. Соревнования прошли в дружеской атмосфере. По итогам встречи с общим счетом 97,5-82,5 победу одержала команда города Тосно. Тоснинский район вновь на высоте. Всероссийская олимпиада школьников подходит к своему завершению в этом учебном году. Она помогает ребятам проявить себя в различных предметах, получить дополнительные баллы при поступлении, заработать отличное портфолио и найти новых друзей-единомышленников. Глава Тоснинского района Александр Канцерев и заместитель главы районной администрации Александр Наумов поздравили 4 победителей регионального этапа олимпиады из нашего района, а также поблагодарили родителей за прекрасное воспитание детей. Вот они, наши интеллектуалы. Олеся Михайлова из Никольского центра образования номер 2, победительница по предмету экология. Дарина Лукина из школы номер 3 города Тосно держала победу в обществознании. Екатерина Дворецкая из школы номер 3 города Тосно, победительница по предмету английский язык. И Кирилл Стекольников, также из 3-й Тоснинской школы, победитель по предмету испанский язык. Горжусь, что у нас есть такая молодежь. За вами большое будущее. Вы умнее и гораздо талантливее, чем мы. Успехов и реализации всех планов. Поздравил Александр Канцерев. Также 11 мая состоялся турнир по волейболу среди смешанных команд, посвященный празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Итоги соревнований получились следующими. В Лиге А первое место заняла команда «Драконы», второе место у команды «Бомбарда» и почетная бронза у «Атланта». В Лиге Б первое место заняла команда «4 Легион», второе место команда «Ушаки» и третье команда «Федоровская». Поздравляем победителей и призеров с достойными показателями. Команда Тоснинского района показала высокие результаты на региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры. Наши земляки в возрасте 18-23 года успешно продемонстрировали район на уровне всей Ленинградской области. В дисциплине «Штурмовик» первое место завоевали Матвеев Валерий и Брилев Владилен. В отрядных состязаниях отряд Тоснинского политехнического техникума занял серебро по направлениям «Выживание в экстремальных условиях» и «Военизированная подготовка». В отрядном состязании «Огневая подготовка» они заняли 3-е место. Бронзу в номинации «Оператор БПЛА» заняли Григорьев Кирилл и Бакрюкова Милана. А в направлении «Военкор» Яковлева Ульяна взяла 3-е место. Вся команда продемонстрировала отличные навыки. Желаем новых успехов и побед! Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. С
справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-81.

228650. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: участка. Дальше, если вдруг вот вы увидели гадюку, конечно, лучше ее аккуратно в ведро загнать и вывести примерно километров за 10. И плюс еще можно дальше себя обезопасить, это мелкую рабицу врыть примерно на 10 сантиметров в землю и высотой метр, да, мелкую-мелкую рабицу, угу, чтобы физически гадюка не смогла ее переползти. То есть если у вас есть места для обитания змей, они могут из леса к вам приползать. Как правило, от этого страдают крайние участки.
1: Спасибо. Спасибо вам большое. О том, что делать при встрече с гадюкой и что делать, если она тебя укусила, мы говорили с кандидатом биологических наук Павлом Глазковым.
2: Москвичи потянулись к земле.
3: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ходе рабочей поездки в первые январские дни глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов доставил новогодние подарки бойцам, выполняющим свои задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо необходимых медикаментов и полезных вещей, бойцы получили и новые дроны, помогающие в современных реалиях эффективно бороться с врагом. Жители района начали 2026 год довольно-таки энергично. Состоялись первые соревнования, показавшие их стремление вести активный и здоровый образ. Тому пример – рождественский баскетбольный турнир среди мужчин, собравший 6 сильнейших команд города Тосна. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тоснинского района организовали комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период подготовки к празднику Рождества Христова. С первых дней января 2026 задавал энергичный темп. Так, в спортивном центре Тоснинского района на новогодних каникулах прошел захватывающий дух турнир по волейболу, собравший 13 команд. Настоящих энтузиастов активного образа жизни. Три незабываемых дня устроили Дедушка Мороз, Снегурочка, забавные мишки и жители всех возрастов. Благодаря стараниям творческого коллектива социально-культурного комплекса «Космонавт», под музыку, смех и море радости в Тоснинском поселении встречали новый 2026. В рамках проекта «Сети Победы» в молодежном центре Тоснинского района прошел объединяющий сердца мастер-класс по созданию маскировочных сетей для наших земляков, доблестных участников специальной военной операции, стоящих энтузиастов активного образа жизни. Три незабываемых дня устроили Дедушка Мороз, Снегурочка, забавные мишки и жители всех возрастов. Благодаря стараниям творческого коллектива социально-культурного комплекса «Космонавт», под музыку, смех и море радости в Тоснинском поселении встречали новый 2026. В рамках проекта «Сети Победы» в молодежном центре Тоснинского района прошел объединяющий сердца мастер-класс по созданию маскировочных сетей для наших земляков, доблестных участников специальной военной операции,

Яркий кулинарный фестиваль, приуроченный к году единства народов России, подарил всем незабываемые впечатления и позволил раскрыть творческий потенциал. С 23 по 25 января в Тосненской спортивной школе по дзюдо проходил учебно-тренировочный сбор для юных дзюдоистов 47-го региона в возрасте до 18 лет. Более 50 перспективных ребят активно готовились к предстоящему первенству Северо-Западного федерального округа. 23 января 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны.

матери всех скорбящих радость Чкрибов и Вениамин Дмитриевич Шишов, которые решили пройти крестным ходом от Санкт-Петербурга до Москвы, а затем и до Екатеринбурга. Очередное заседание литературного клуба «Откровения» 10 февраля в Тоснинской районной библиотеке было посвящено Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одной из финальных точек проведения первых зимних спортивных игр имени Святого была молитва перед боем, расположенной на Графской горе около Никольского. 11 февраля в Тоснинском райтапе всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», организованного Министерством просвещения. Куинджи – мастер света. Многие поговаривали о нем, что особыми красками писал, что знал многом другом 12 февраля говорили в Тоснинской районной библиотеке на презентации книжной выставки, посвященной 185-летию со дня рождения выдающегося художника. 14 февраля в Тоснинской поликлинике состоялся традиционный медосмотр для представительниц прекрасного пола в фокусе внимания. Женщины имели уникальную возможность посетить сразу нескольких врачей и провести диагностику состояния организма. 13 февраля Фарносовское поселение стало главой муниципальных образований и глав администрации Тоснинского района. Ключевая тема встречи – поддержка участников СВО. Числа жителей города Тосно собрались у памятника «Вера и верность», чтобы отдать дань памяти героям, исполнившим свой священный долг далеко за пределами родной земли. В этот же день в Тоснинском городском парке состоялось главное событие февраля для спортивной сферы – муниципальный этап ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и отправили новую партию гумпомощи жителям Брянской, Курской и Белгородской областей. Учителя, воспитанники детских садов, школьники, их родители и педагоги активно включились в добрую инициативу и помогли собрать самое нужное. Памятное мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, выдающиеся собрались возле памятника на проспекте Ленина, чтобы вспомнить подвиги этого удивительного чинского ДК, состоялся тематический концерт, ставший знаковым событием творческой жизни. В час дня зрителей тут собралось отнюдь немало, ведь мероприятие «Дарность» и отправили новую партию гумпомощи жителям Брянской, Курской и Белгородской областей. Учителя, воспитанники детских садов, школьники, их родители и педагоги активно включились в добрую инициативу и помогли собрать самое нужное. Памятное мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, выдающиеся собрались возле памятника на проспекте Ленина, чтобы вспомнить подвиги этого удивительного чинского ДК, состоялся тематический концерт, ставший знаковым событием творческой жизни. В час дня зрителей тут собралось отнюдь немало, ведь мероприятие

женщины-полицейские решили лично напомнить мужчинам о значимости соблюдения ПДД и вручить им символичные подарки. 24 февраля у кинотеатра «Космонавт» тосненцы почтили память павших защитников Родины по случаю уже четвертой годовщины начала специальной военной операции. 25 февраля в Тоснинском районном ГЮЦ в торжественной обстановке прошла церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Задач много, отдыхать некогда. Такой вывод звучал на пленарном заседании Совета ветеранов Тоснинского района. На базе молодежного центра участники объединения обсудили ключевые итоги работы 2025 года и вместе утвердили планы на 2026. Значимое спортивное событие прошло в нашем районе 25 и 26 февраля. Состоялся муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2025-26 учебного года. 26 февраля в Тоснинской детской библиотеке прошел межрайонный круглый стол «Краеведение как основа патриотического воспитания детей и подростков». 27 февраля в Нурме прошел 19-й районный слет поисковых отрядов. Мероприятие традиционно собрало десятки инициативных юношей и девушек, интересующихся историей своей страны. В этот же день в Тоснинском районном ГЮЦ прошел яркий вдохновляющий этап районного фестиваля «Молодые дарования» в номинации «В ритме танца». В феврале в спортивном манеже Тоснинского районного ГЮЦ проходили соревнования по легкой атлетике, стоялось под эгидой Дня защитника Отечества. В Ленинградской области с успехом прошел региональный этап уже традиционного чемпионата «Профессионалы». Это ежегодное мероприятие позволяет юным мастерам проявить себя, продемонстрировав высокий уровень наработанных навыков и возможностей трудоустройства в перспективных предприятиях страны. Февраль 2026-го зарекомендовал себя как один из самых надежных зимних месяцев за всю историю метеонаблюдений. Серьезные минусовые отметки на градусниках уверенно держались день изо дня, вплоть до самого прихода весны. А вместе с этим каждый мог наслаждаться замечательными снежными пейзажами.

17 мая в Тосно прошло тематическое мероприятие, посвященное Дню памяти почетного гражданина, героя социалистического труда Николая Федоровича Федорова. В этом году ему исполнилось бы 105 лет. Возраст, который напоминает, память о людях такого масштаба не подвластна времени. На выезде из города жители администрации, молодежь и ветераны. Все вместе они почтили память выдающихся героев. Николай Федорович не просто имя в летописи Тоснинского района. Его жизненный путь – история настоящего трудового подвига. Он умел разглядеть талант в каждом человеке, вдохновлять окружающих и превращать ежедневный труд умного руководителя, преданного своей работе, Федорова. В этом году ему исполнилось бы 105 лет. Возраст, который напоминает, память о людях такого масштаба не подвластна времени. На выезде из города жители администрации, молодежь и ветераны. Все вместе они почтили память выдающихся героев. Николай Федорович не просто имя в летописи Тоснинского района. Его жизненный путь – история настоящего трудового подвига. Он умел разглядеть талант в каждом человеке, вдохновлять окружающих и превращать ежедневный труд умного руководителя, преданного своей работе,

0: Travel.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте! Вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
2: Депутаты парламента Ленобласти выступили за возврат транспортных и коммунальных

0: целесообразности и финансово-экономическое обоснование введения предложенных мер социальной поддержки, рассмотреть вопрос о подготовке соответствующих законодательных инициатив федерального уровня. Это решение коллег по окончании заседания прокомментировал спикер областного парламента Сергей Бибенин.
1: Появился этот закон федеральный, который запретил средства региональных бюджетов тратить на финансирование органов Министерства внутренних дел. До этого мы давали квартиры, строили много чего и, самое главное, могли регулировать зарплату. То есть мы платили участковым на территории области работникам отделов внутренних дел. Потом это нам закрыли. Нецелевые расходы бюджета, и прокуратура за этим следит. Но у нас есть соглашения, которые можно в соответствии с этим федеральным законом подписывать. Это не материальная помощь конкретным людям, а помощь структуре. Мы строим отделение, покупаем транспорт, и мы не отказываемся, там приличные деньги. Поэтому вот эта мера, которая сегодня системная, она должна быть, и нормативный акт должен быть на уровне федерации. И просим, чтобы депутаты Госдумы рассмотрели это и предоставили такую льготу милиции. Она у нас на сегодня, к сожалению, недофинансирована, будем так.
0: Добавим, что инициатором обращения стал парламентарий Никита Коваль. Он сделал акцент на том, что органы внутренних дел являются ключевым звеном в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации. Ежедневно сотрудники полиции противодействуют преступным посягательствам, охраняют общественный порядок, защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Обращения ленинградских парламентариев вынесут также на рассмотрение парламентской ассоциации Северо-Запада. Заседание профильного комитета вскоре состоится в Великом Новгороде. На 85-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области сразу в трех чтениях принят проект областного закона о внесении изменений в отдельные областные законы в сфере жилищных отношений, предложенный губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Законопроект приводит областное законодательство в соответствии с федеральным законом о ветеранах в части расширения категории граждан, относящихся к ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции. Изменения коснулись трех областных законов. От 18 мая 2006 года номер 24 о наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере жилищных отношений, от 13 октября 2014 года номер 62 о единовременных выплатах на капитальный и текущий ремонт жилья и от 22 декабря 2025 года номер 166 о единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. Проектом уточняются категории получателей выплат, включая лиц, заключавших соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 и выполнявших задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроров и сотрудников Следственного комитета, исполнявших обязанности в ходе специальной военной операции. Дополнительно предлагается установить, что право на выплату на приобретение жилья имеют только граждане Российской Федерации. Также вводится новое основание для отказа в выплате при отсутствии запрашиваемых межведомственным взаимодействием сведений об участии в СВО. По рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу законопроект принят сразу в трех чтениях. На заседании законодательного собрания депутаты рассмотрели внесение изменений в областной закон об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области, разрешающих строительство на землях для виноградников. Законопроект был внесен прокуратурой региона, и суть его состоит в том, что теперь на сельхозземлях определенной категории в Ленобласти можно будет строить винодельни и гостевые дома для туристов. Изменения приводят областной закон в соответствии с федеральным. В декабре 2025 года президент России подписал федеральный закон номер 579, который разрешил на виноградопригодных землях возводить объекты для виноделия, винодельни, некапитальные строения для оказания услуг в сфере сельского туризма, гостевые дома, эко-отели, дегустационные залы.

0: Однако в областном законе Ленинградской области от 2005 года сохранялись старые запреты, которые противоречили новой федеральной норме. Сейчас земли сельскохозяйственного назначения, поля, пастбища, виноградники имеют строгий режим. На них нельзя строить дома, заводы или гостиницы, только выращивать растения и пасти скот. Проект, разработанный прокуратурой, устраняет это противоречие. По замыслу инициаторов, разрешение строить на сельскохозяйственных землях винодельные объекты сельского туризма, при условии, что эти земли пригодны для выращивания винограда и официально зарегистрированы в федеральном реестре, будет способствовать развитию сельского туризма и местного виноделия. Несмотря на климатические условия в Ленинградской области, виноград выращивают в Ломоносовском, Лужском и даже Приозерском, одном из самых северных районов. По словам специалистов, в нашем регионе хорошо растут до 20 сортов винограда. В основном в теплицах, но есть и такие, которые показывают хорошую урожайность в открытом грунте. По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект в первом и третьем чтениях. В ходе очередного заседания законодательного собрания депутаты Ленинградской области единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47 ЭКО» в рамках фестиваля детского экологического кино, который состоится 15 октября в Волосово. Фестиваль стал лучшим просветительским проектом региона 2025 года, партнером нацпроекта «Экологическое благополучие» и вышел в финал премии «Рассвет-2026». Информация о фестивале публикуется на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Уверен, что после знакомства с детскими киноработами у вас сложится благоприятное впечатление об ответственном отношении подрастающего поколения к вопросам экологии, любви и внимания к ошеломляющему разнообразию жизни на Земле, жажде ее познания. Ребятам очень важна ваша поддержка и искреннее внимание. Подчеркнул в обращении к депутатам основатель и директор фестиваля, член Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач. Поддержка Дня детского экологического кино России со стороны законодательного собрания Ленобласти – это ежегодная традиция. 13 лет назад председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко была в числе организаторов первого фестиваля, и по ее инициативе он ежегодно проводится в городе Волосово. Учреждение специального приза от парламента является важным знаком внимания к юным дарованиям и подтверждением того, что экологическое воспитание и творческое развитие детей – один из приоритетов региона. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Улыбнись позитиву. Слушай радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
4: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.
5: Березы, березы стонут, морозы.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 17 мая в Тосно прошло тематическое мероприятие, посвященное Дню памяти почетного гражданина, героя социалистического труда Николая Федоровича Федорова. В этом году ему исполнилось бы 105 лет. Возраст, который напоминает, память о людях такого масштаба не подвластна времени. На выезде из города на аллее героев собрались земляки, представители администрации, молодежь и ветераны. Все вместе они почтили память выдающегося человека минутой молчания и возложением цветов. Николай Федорович не просто имя в летописи Тоснинского района. Его жизненный путь – история настоящего трудового подвига. Он умел разглядеть талант в каждом человеке.

0: но оставил после себя добрую славу, которой мы гордимся. Его наследие живет в крепких традициях, в развитии района и в благодарной памяти земляков. За свои заслуги был удостоен 3 орденов Ленина, орденов Отечественной войны 1-й степени, Трудового красного знамени, Ордена Дружбы Народов, а также множество медалей. Ветеран Великой Отечественной войны. Посвятил всю свою жизнь труду на благо Тоснинского района, не останавливаясь ни перед какими трудностями. Сохранение памяти о таких людях, как Николай Федорович, крайне важно. Его жизненный путь – яркий ориентир для всех, для руководителей и для молодежи, которая только выбирает свой путь. Он показал, что сила малой родины – в людях, в их таланте и преданности делу. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно. В Тоснинском районе набирает обороты движение за сохранение окружающей нас флоры и фауны. В воскресенье 17 мая в поселке Фарносово прошли масштабные эко-игры. Мероприятие, объединившее жителей разных поселений для заботы о природе. В этот день на уборку вышли более 90 человек. Здесь были и семьи с детьми, и молодежные команды, и просто неравнодушные жители Тоснинского, Федоровского, Никольского и Фарносовского поселений. Ключевая цель события – не просто уборка территорий, а формирование экологической культуры и ответственного отношения к природным ресурсам среди жителей всех возрастов. Результаты говорят сами за себя. Участники собрали более 200 мешков мусора, наглядно продемонстрировав, что совместными усилиями можно добиться реальных перемен. Но эко-игры – это не только труд, но и увлекательное творчество. В рамках мероприятия был создан яркий арт-объект, посвященный защите природы, а также проведен тематический флешмоб, который зарядил всех позитивом. Приятно видеть, как взрослые дети работают бок о бок. Это уборка и общение, новые знакомства. Организаторы подчеркивают, устойчивое развитие начинается с конкретных действий. Экологическая ответственность – это не громкие слова, а ежедневный выбор каждого из нас. Такие инициативы показывают, что вместе мы – сила, способная сделать малую родину чище и уютнее. Ведь забота о природе – инвестиция в общее будущее. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Фарносово. Теплый майский день 17 числа в Тоснинском храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» собрались воспитанники, их родители и наставники. Здесь состоялось закрытие учебного года в воскресной школе «Люби, мечтай, твори». Для ребят этот день особенный. С одной стороны, впереди лето и долгожданный отдых. А с другой, немного грустно расставаться с друзьями и любимыми занятиями. В течение нескольких месяцев талантливые мальчишки и девчонки под руководством опытных педагогов открывали для себя мир прикладного искусства. Они учились не только творить, но и работать в команде, поддерживать друг друга и воплощать мечты в жизнь. Каждая встреча становилась поводом вновь собраться вместе, обсудить планы и заняться добрым делом в дружной компании. Завершение учебного года – прекрасная возможность отметить важную роль церкви в жизни общества. Сегодня храм, конечно же, место молитвы, но также и центр духовного и культурного развития. Здесь каждый может найти занятия по душе, сделать доброе дело и обрести новых друзей. Примером тому служат дети из нашего района, которые с радостью посещают воскресную школу при храме «Всех скорбящих радость». Там помогают увидеть окружающий мир с позиции добра, сострадания и любви. В нынешних реалиях это особенно важно. Такие занятия позволяют юным жителям сохранять внутреннюю гармонию, строить здоровые отношения с окружающими и закладывать прочную основу для будущей жизни, наполненной смыслом и благими делами. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ольга Ватинова. Тосно.
1: Понедельник, 11 мая, стал праздником.

праздником для шахматистов Тоснинского района, ведь состоялась традиционная матчевая встреча «Тосно-Никольская». Соревнования были приурочены к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Тоснинском районном детско-юношеском центре собрались 60 любителей древней интеллектуальной игры для выявления сильнейших игроков, а также борьбы за переходящий кубок. Встреча проводилась в течение 6 туров. Участники были разделены на 5 микроматчей. Женщины, ветераны, средний возраст, школьники и младшие школьники. Соревнования прошли в дружеской атмосфере. По итогам встречи с общим счетом 97,5-82,5 победу одержала команда города Тосно. Тоснинский район вновь на высоте. Всероссийская олимпиада школьников подходит к своему завершению в этом учебном году. Она помогает ребятам проявить себя в различных предметах, получить дополнительные баллы при поступлении, заработать отличное портфолио и найти новых друзей-единомышленников. Глава Тоснинского района Александр Канцерев и заместитель главы районной администрации Александр Наумов поздравили 4 победителей регионального этапа олимпиады из нашего района, а также поблагодарили родителей за прекрасное воспитание детей. Вот они, наши интеллектуалы. Олеся Михайлова из Никольского центра образования номер 2, победительница по предмету экология. Дарина Лукина из школы номер 3 города Тосно держала победу в обществознании. Екатерина Дворецкая из школы номер 3 города Тосно, победительница по предмету английский язык. И Кирилл Стекольников, также из 3-й Тоснинской школы, победитель по предмету испанский язык. Горжусь, что у нас есть такая молодежь. За вами большое будущее. Вы умнее и гораздо талантливее, чем мы. Успехов и реализации всех планов. Поздравил Александр Канцерев. Также 11 мая состоялся турнир по волейболу среди смешанных команд, посвященный празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Итоги соревнований получились следующими. В Лиге А первое место заняла команда «Драконы», второе место у команды «Бомбарда» и почетная бронза у «Атланта». В Лиге Б первое место заняла команда «4 Легион», второе место команда «Ушаки» и третье команда «Федоровская». Поздравляем победителей и призеров с достойными показателями. Команда Тоснинского района показала высокие результаты на региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры. Наши земляки в возрасте 18-23 года успешно продемонстрировали район на уровне всей Ленинградской области. В дисциплине «Штурмовик» первое место завоевали Матвеев Валерий и Брилев Владилен. В отрядных состязаниях отряд Тоснинского политехнического техникума занял серебро по направлениям «Выживание в экстремальных условиях» и «Военизированная подготовка». В отрядном состязании «Огневая подготовка» они заняли 3-е место. Бронзу в номинации «Оператор БПЛА» заняли Григорьев Кирилл и Бакрюкова Милана. А в направлении «Военкор» Яковлева Ульяна взяла 3-е место. Вся команда продемонстрировала отличные навыки. Желаем новых успехов и побед! Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно».
Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 28.

76-50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 МГц.
3: Радио «Тосно Плюс». Для всех и для каждого.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: выходит ОС на 22 часа.
1: Вы слушаете радио ТОСНА Плюс. ТОСНА Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали, как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы, как бы, все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ходе рабочей поездки в первые январские дни глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов доставил новогодние подарки бойцам, выполняющим свои задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо необходимых медикаментов и полезных вещей, бойцы получили и новые дроны, помогающие в современных реалиях эффективно бороться с врагом. Жители района начали 2026 год довольно-таки энергично. Состоялись первые соревнования, показавшие их стремление вести активный и здоровый образ. Тому пример – рождественский баскетбольный турнир среди мужчин, собравший 6 сильнейших команд города Тосна. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тоснинского района организовали комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период подготовки к празднику Рождества Христова. С первых дней января 2026 задавал энергичный темп. Так, в спортивном центре Тоснинского района на новогодних каникулах прошел захватывающий дух турнир по волейболу, собравший 13 команд. Настоящих энтузиастов активного образа жизни. Три незабываемых дня устроили Дедушка Мороз, Снегурочка, забавные мишки и жители всех возрастов. Благодаря стараниям творческого коллектива социально-культурного комплекса «Космонавт», под музыку «Смех и море радости» в Тоснинском поселении встречали новый 2026. В рамках проекта «Сети Победы» в молодежном центре Тоснинского района прошел объединяющий сердца мастер-класс по созданию маскировочных сетей для наших земляков, доблестных участников специальной военной операции. В январские праздники жители Тосна снова собрались вместе на ледовой площадке возле городского парка, где Тоснинский дворец культуры и спортивный центр организовали традиционные семейные ледовые старты. Несмотря на зимнюю прохладу, 10 января на территории бывшего городка аттракционов действительно ощущалось тепло, шедшее от сердец участников торжества. Ведь там тоснинцы наслаждались рождественскими святками. В январе правительство Ленобласти утвердило генеральный план Тоснинского городского поселения, согласно которому к 2045 году население города Тосны близлежащих пунктов вырастет до 50 тысяч человек. На Селецком шоссе в Любани завершилась установка современного стационарного освещения. Специалисты Ленавтодора оборудовали километр трассы 37

зрителям на некоторое время погрузиться в мир народных традиций и семейного тепла. 17 января в нашем районном центре открылась еще одна локация для зимних развлечений. Вновь распахнул ворота бывший городок аттракционов со снежным склоном. Все желающие брали санки, ледянки и друзей, ведь их ждали веселые спуски и отличное настроение. 19 января православные христиане отмечали один из важнейших праздников – Крещение Господне. Повсюду в России проходили традиционные мероприятия, символизирующие духовное очищение и обновление души. Также 19 января в культурно-спортивном комплексе поселка Сельцо состоялся зимний фестиваль ГТО среди школьников нашего района. Ребята из Сельцо, Ульяновки, Любани, Тосны и Никольского объединились, чтобы показать всю мощь своей силы, быстроты реакции и выносливости. В этот же день любители истории и искусства отправились в увлекательное путешествие в мир традиций живописи с помощью тематической программы в Тоснинской центральной районной библиотеке. Открытие праздника сопровождалось традиционными возгласами «Коляда, коляда, закрывай ворота». 22 января первая школа города Тосна стала местом встречи авторов и учеников, объединившихся идеей сохранить память о тех, кто в сложнейших условиях защищает Родину. Там прошла презентация сборника «Чтобы знали», который включает произведения участников СВО, военных корреспондентов и публицистов. 22 января культурно-спортивный комплекс поселка Сельцо стал площадкой проведения муниципального этапа школьной спортивной лиги Ленинградской области по лыжным гонкам. Мероприятие позволило ребятам продемонстрировать свою физическую подготовку и насладиться атмосферой зимнего спорта. В гимназии номер 2 города Тосна прошел гастрономический праздник, объединивший учеников, педагогов и родителей. Яркий кулинарный фестиваль, приуроченный к году единства народов России, подарил всем незабываемые впечатления и позволил раскрыть творческий потенциал. С 23 по 25 января в Тоснинской спортивной школе по дзюдо проходил учебно-тренировочный сбор для юных дзюдоистов 47-го региона в возрасте до 18 лет. Более 50 перспективных ребят активно готовились к предстоящему первенству Северо-Западного федерального округа. 23 января 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю Тоснинского городского поселения Дмитрию Михайловичу Ревину. Поздравить его со столь солидной датой пришел сам глава района Александр Канцерев и заместитель главы районной администрации Оксана Воробьева. В этот же день в Тоснинском политехническом техникуме и Лисинском лесном колледже прошла районная викторина среди обучающихся в честь Дня студента. Ребятам предстояло испытать свои силы в 4 раундах по 6 вопросов в каждом. Скучать было некогда, ведь приходилось довольно-таки активно работать в команде и обдумывать ответы. Также 23 января в молодежном многофункциональном центре Тоснинского района состоялась встреча жителей и представителей власти. В одном месте собрались активисты, местные жители, предприниматели и эксперты на сессию соучаствующего проектирования по благоустройству набережной реки Тосна. Помимо этого, на базе школы номер 3 города Тосна состоялось значимое мероприятие для нашей молодежи – первый слет местного отделения юнармии Тоснинского района. В актовом зале собрались активные участники военно-патриотического движения, их наставники, руководители образовательных учреждений и представители ветеранских организаций. 24 января жители и гости поселка Красный Бор стали свидетелями запоминающегося патриотического фестиваля, приуроченного ко дню полного снятия блокады Ленинграда. Главным зрелищем стала масштабная реконструкция боевых действий, воссоздавшая события 1944 года. В этот же день в городе Тосна прошел футбольный турнир, посвященный памяти погибших воинов-спортсменов специальной военной операции. Главная цель мероприятия – воспитать молодежь в духе патриотизма и сохранить светлую память о наших героях. 25 января спортивный зал Новолисинской школы стал ареной проведения первого этапа Кубка Ленинградской области областных соревнований «Вертикальный спринт», а также турнира «Залинг» Тоснинского района. За победу боролись более 200 атлетов из разных уголков нашего региона. 26 января в поселке Ушаки прошло торжественно-траурное мероприятие –

приуроченное к исторически значимым датам 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождению Тоснинского района от немецко-фашистских захватчиков. 27 января жители и гости города Тосно собрались вместе, чтобы вспомнить героизм защитников Ленинграда. В полдень к памятнику воину-освободителю пришли представители власти, общественники, школьники, дети войны и малолетние узники концлагерей. Вечером в 18 часов там же прошла международная акция «Свеча памяти». Еще центрами проведения торжественных мероприятий по случаю годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда стали Тоснинский дворец культуры и социально-культурный комплекс «Космонавт». Особое внимание привлекла акция «Блокадный хлеб», ставшая ярким символом единства народов России. В молодежном центре Тоснинского района провели викторину о блокаде Ленинграда, одной из самых трагических и героических страниц истории Великой Отечественной войны. 6 команд из различных учебных учреждений поучаствовали в этом мероприятии. По случаю 82-й годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда в Тоснинской детской библиотеке прошла культурно-познавательная программа специально для самых юных жителей. Началось все с глубокого погружения в историю родного края. Ребята стали участниками телемоста «Ленинградская победа». 30 января двери Тоснинского дворца культуры гостеприимно распахнулись перед жителями районного центра и гостями из многих уголков нашей необъятной страны. Здесь состоялось знаменательное событие – праздник «Многоликая моя Родина», ставший символом начала сразу двух важных периодов – года единства народов России и года команды созидания в 47-м регионе. 31 января в городе Тосно состоялось первенство Ленинградской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Этот турнир стал испытанием мастерства и воли молодых спортсменов, представлявших 7 муниципальных образований 47-го региона. С самых первых дней январь радовал снежной сказкой, видимо, отрабатывал за дождливый декабрь. Каждый день белоснежное чудо накрывало поселение района. Без праздников и выходных дорожники расчищали дворы, тротуары и трассы, обеспечивая безопасность передвижения пешком и на автомобиле. Часто на термометрах можно было увидеть значение температуры ниже минус 15-20 градусов. Третьего февраля руководство Тоснинского района вместе с вице-губернатором Ленинградской области по социальным вопросам Александром Кялиным проинспектировали ход строительства школы номер 1 в Ульяновке. В этот же день в ходе рабочей поездки вице-губернатора Александра Кялина в центре внимания были вопросы, связанные с деятельностью Тоснинской КМБ. Он оценил качество медицинского обслуживания и условия работы персонала. В Тоснинском районе стартовал экспериментальный проект, в рамках которого региональные дороги расчищают дорожные организации и сельскохозяйственные предприятия. 4 февраля большое путешествие в Макарьевскую пустынь, расположенную в Любанском поселении, состоялось у Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Здесь история, религия и чудесный пейзаж слились воедино. В субботу 4 февраля на территории спортивно-досугового центра «Надежда» в городе Никольское состоялись захватывающие соревнования среди школьников нашего района по необычному виду спорта – хоккею в валенках. 5 февраля глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов участвовал в церемонии подписания важного для развития поселений трехстороннего соглашения на период 2026-2028 годов. Также 5 февраля малый зал Тоснинского дворца культуры был эпицентром важного события. Там прошла церемония награждения педагогов района, получивших одну из самых престижных госнаград – нагрудный знак «Отличник просвещения». Кроме того, 5 февраля в молодежном центре Тоснинского района прошел мастер-класс по новому виду спорта – дрон-рейсингу. Участники узнали основы управления, познакомились с правилами безопасности и попробовали свои силы на тренировочной трассе.
6 февраля в Тоснинском районном детско-юношеском центре прошел первый тур муниципального этапа ежегодного соревнования среди преподавателей доп. Образования «Сердце отдаю детям». Участникам предстояло побороться в двух номинациях – «Самопрезентация» и «Педагогическое многоборье». В этот же день в управлении ЗАГС района отметили 30-летний семейный юбилей Елены Александровны и Дмитрия Николаевича Алексеевых. Спустя три десятилетия супружеской жизни они вновь обменялись обручальными кольцами в кругу родных и близких. 9 февраля в Тоснинский храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радость прибыли два удивительных человека – Дмитрий Алексеевич Грибов и Вениамин Дмитриевич Шишов, которые решили пройти крестным ходом от Санкт-Петербурга до Москвы, а затем и до Екатеринбурга. Очередное заседание литературного клуба «Откровение» 10 февраля в Тоснинской районной библиотеке было посвящено Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одной из финальных точек проведения первых зимних спортивных игр имени святого благоверного князя Александра Невского в Ленинградской области стал мемориал молитвы перед боем, расположенный на Графской горе около Никольского. 11 февраля в Тоснинском районном ДЮЦ прошел второй тур муниципального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», организованного Министерством просвещения. Куинджи – мастер света. Многие поговаривали о нем, что особыми красками писал, что знал какие-то тайные рецепты. Об этом и многом другом 12 февраля говорили в Тоснинской районной библиотеке на презентации книжной выставки, посвященной 185-летию со дня рождения выдающегося художника. 14 февраля в Тоснинской поликлинике состоялся традиционный медосмотр для представительниц прекрасного пола в рамках программы «Мамы в фокусе внимания». Женщины имели уникальную возможность посетить сразу нескольких врачей и провести диагностику состояния организма. 13 февраля Фарносовское поселение стало площадкой проведения выездного заседания Совета глав муниципальных образований и глав администрации Тоснинского района. Ключевая тема встречи – поддержка участников СВО и их интеграция в мирную жизнь. В морозный февральский день 15 числа жители города Тосно собрались у памятника «Вера и верность», чтобы отдать дань памяти героям, исполнившим свой священный долг далеко за пределами родной земли. В этот же день в Тоснинском городском парке состоялось главное событие февраля для спортивной сферы – муниципальный этап ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и отправили новую партию гумпомощи жителям Брянской, Курской и Белгородской областей. Учителя, воспитанники детских садов, школьники, их родители и педагоги активно включились в добрую инициативу и помогли собрать самое нужное. 16 февраля в Тосно состоялось памятное мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, выдающегося татарского поэта Мусы Джалиля. Жители собрались возле памятника на проспекте Ленина, чтобы вспомнить подвиги этого удивительного человека. Затем в Малом зале Тоснинского ДК состоялся тематический концерт, ставший знаковым событием творческой жизни. В час дня зрителей тут собралось отнюдь немало, ведь мероприятия педагоги активно включились в добрую инициативу и помогли собрать самое нужное. 16 февраля в Тосно состоялось памятное мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, выдающегося татарского поэта Мусы Джалиля. Жители собрались возле памятника на проспекте Ленина, чтобы вспомнить подвиги этого удивительного человека. Затем в Малом зале Тоснинского ДК состоялся тематический концерт, ставший знаковым событием творческой жизни. В час дня зрителей тут собралось отнюдь немало, ведь мероприятие

2006 прошел межрайонный круглый стол «Краеведение как основа патриотического воспитания детей и подростков». Катя традиционно собрала десятки инициативных юношей и девушек, интересующихся историей своей страны. В этот же день в Тоснинском районном ДЮЦ прошел яркий вдохновляющий этап районного фестиваля «Молодые дарования» в номинации «В ритме танца». 27 и 28 состоялось под эгидой Дня защитника Отечества. В Ленинградской области с успехом прошел региональный ежегодное мероприятие, позволяет юным мастерам проявить себя, продемонстрировав высокий уровень наработанных навыков. Февраль 2026 зарекомендовал себя как один из самых надежных зимних месяцев за всю историю метео. Держались день изо дня, вплоть до самого прихода весны. А вместе с этим каждый мог наслаждаться замечательными снежными пейзажами. В памяти почетного гражданина, героя социалистического труда Николая Федоровича Федорова, оба неподвластно времени. На выезде из города на аллее героев собрались земляки, представители человека минутой молчания и возложением цветов. Николай Федорович не просто имя в летописи, то есть история настоящего трудового подвига. Он умел разглядеть талант в каждом человеке, вдохновлять окружающих и превращать ежедневный труд... В памяти почетного гражданина, героя социалистического труда Николая Федоровича Федорова, оба неподвластно времени. На выезде из города на аллее героев собрались земляки, представители человека минутой молчания и возложением цветов. Николай Федорович не просто имя в летописи, то есть история настоящего трудового подвига. Он умел разглядеть талант в каждом человеке, вдохновлять окружающих и превращать ежедневный труд.

никуда б мои дни не летели. А тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели. Ты после меня будешь жить.

0: править у КВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

Кто знает, почему ночь, как и резина, обладает бесконечной эластичностью и мягкостью, а утро настолько может быть жестоким?

переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно?

календарь я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

кружат журавли. Пускай они летят над миром клином и песню поминальную поют. А те, кто отдал свои жизни за отчий дом, за мать святую Русь.

Ночь — это любимое время. Ночь, когда слова исчезают и вещи оживают. Когда деструктивный анализ дня закончен, и то, что действительно важно, снова становится целым и резонирует. Когда человек крутит свое раздробленное существо и растет со спокойствием дерева. Антуан де Сент-Экзюпери.